0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление «морским судам быть». Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны. И уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли. Но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди, и рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска, и в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел Камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
4: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из Республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске. Посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкарапада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Бердск – город-спутник Новосибирска, расположенный всего в 20 километрах от областного центра. Когда-то это был небольшой поселок на берегу Обского моря, а сегодня – современный, активно развивающийся город, тесно связанный с жизнью и ритмом Новосибирска. Бердск и Новосибирск объединяют дороги, предприятия, учебные и научные связи. Многие жители ежедневно ездят на работу и учебу в мегаполис, оставаясь при этом частью уютного зеленого Бердска. Города с чистым воздухом, песчаными косами и спокойным ритмом. Бердск часто называют городом для жизни. Он сочетает комфорт большого города и атмосферу пригородного уюта. Здесь растут семьи, открываются бизнесы, проходят фестивали и концерты. Это город, где энергия Сибири встречается с теплом малой родины.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Шикарный микс северных народных песен, современной танцевальной электроники и эвенкийского языка. Это только один из множества хвалебных отзывов о творчестве пост-этногруппы «Айна» из Красноярска. Музыка «Айны» пришла из края традиционного проживания эвенков восточно-сибирской горной тайги. Используя древние инструменты, тексты и мелодии народных песен, «Айна» создает новаторскую авторскую музыку. Современная аранжировка подчеркивает красоту традиционного звучания, бережно сохраняя особенности сибирских мотивов. Название одного из самых популярных треков группы «Йохарьё» переводится как «друг солнца» или «круговорот жизни». Солистка Ксения Кручинина поет о девушке, которая пытается найти свое предназначение. В итоге она понимает, что смысл жизни не нужно искать где-то далеко. Он здесь, рядом, в повседневных делах, в единстве с природой, в добром отношении к людям, в каждом моменте. «Айна», «Йохарьё», язык исполнения эвенкийский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Второй человек в истории, выигравший сразу 4 награды в мужском одиночном катании и первый мужчина, сделавший вращение Бильман. Его соперничество с другим нашим чемпионом Алексеем Ягудиным вознесло мужское фигурное катание на недосягаемую высоту. Никто так и не смог повторить каскад Плющенко, комбинацию четверной тулуп, тройной ритм. Бергер. Ничего этого не было бы, если бы знакомая не отдала маленькому Жене коньки своей дочери. Тогда-то его и записали на каток вместе со старшей сестрой. Мальчик хотел в хоккей, но фигурное катание у него уж очень хорошо пошло. В 11 Плющенко проявил характер, в одиночку переехал в Питер из родного Волгограда. Родители были против, но жить без фигурного катания Женя уже не мог. Жил у тренера Алексея Мишина. 90-е, денег не хватало всем. И будущий чемпион собирал и сдавал бутылки в перерывах между школой и тренировками. Подрабатывал на еду. На чемпионат мира юный Плющенко попал случайно из-за отказа фигуриста Ильи Кулика и сразу же взял бронзу. 8 лет спустя был триумф на Олимпиаде в Турине. На Олимпиаду в Сочи Евгений вышел после травмы с 4 шурупами в позвоночнике. Последние несколько лет возглавляет собственную спортивную академию и коллекционирует мотоциклы. Интересный факт. Факт. В школе у Плющенко была тройка по физкультуре.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А знаете, как побывать в настоящем Средневековье? Чтобы с рыцарями и лучниками, замками и лошадьми? Для этого достаточно съездить в Анапу, а оттуда доехать до поселка Сукко. Почти 20 лет назад местные бизнесмены объединились с реконструкторами и построили живописный замок с броским названием «Львиная голова». В нем есть все – схватки на мечах, конные и пешие. Участники турниров тщательно воспроизводят оружие и доспехи разных эпох. Лучный тир напоминает о любимом советском фильме с песнями Высоцкого. А в мастерских гончара и кузнеца можно познакомиться со старинными ремеслами наших предков и самому сделать себе сувенир. Гордимся Анапой – лучшим детским курортом России.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
4: Андрей Александрович, вот вы говорите о больших масштабах, но при этом вот существует мнение, что когда масштабы большие, оно вот где-то все вот растворяется. Насколько вот у вас сочетается вот такая помощь действительно обширная и адресная? Вы как-то... Как вы определяете, кому конкретно будет та или иная помощь предоставлена? Или это уже люди сами там как-то на месте решают?
5: Ну, работает это следующим образом. Мы, конечно, не занимаемся передачей гуманитарной помощи неизвестно кому и непонятно кому. Ситуации бывают абсолютно разные. И прилагать какие-то усилия, да, для того, чтобы потом они сошли на нет или вызывали какие-то сомнения, даже у нас, мы таким путем не идем. Деятельность абсолютно вся прозрачная, поэтому и работа наша прозрачная. Мы работаем исключительно, получая официальные заявки, да, понимая, если мы берем, вот, например, фонды в Белгороде, мы получаем официальную заявку от официальной организации, не от волонтерского движения, а от официальной организации, которая имеет такой соответствующий статус. В этой заявке перечислен характер гуманитарной помощи. Мы, соответственно, по данной заявке эту помощь передаем. И прежде чем наладить вот такую масштабную цепочку помощи, да, Мы, безусловно, знакомимся с теми, кто просит нас о помощи. Мы выезжаем самостоятельно, мы понимаем этих людей. И, конечно, мы в любой момент, и наши коллеги, и сотрудники, в Белгороде у нас есть представительство фонда нашего «Победа». Они имеют плотный контакт с теми получателями гуманитарной помощи. И эти центры, получив от нас помощь, они соответствующим образом отчитываются, да? То есть есть телеграм-группы, в которых состоят все получатели, мы тоже участники этой группы, и видим, как нашу помощь, она выдается строго по документам, то есть человек, придя в центр, должен показать документы, что он находится в определенном статусе, да, вот, что он прямой получатель данной помощи, и получая данную помощь, потом эти люди выкладывают видео, какие-то отчеты, фотоотчеты, да, но это закрытая группа внутренняя, но, по крайней мере, она позволяет нам быть уверенным на 100%, что эти люди получают данную помощь, целенаправленно ее используют, вот. Ну и фонды тоже, они действуют таким образом, что у них есть определенные правила, да, которые сложились благодаря накопленному опыту, то есть, если приходит семья с ребенком, то получить за это, я так немножко назад отступлю, сам ассортимент гуманитарной помощи, который мы передаем, он, ну, огромен настолько, мне даже сложно перечислить за все эти годы. Но скажу так, люди, потерявшие все, жизнь начинают с чистого листа. То есть, если условно они каким-то образом проживают, допустим, в съемном жилье, в социальном жилье, то, ну, что им нужно? Начиная от обычных каких-то бытовых предметов, да, это же и мебель, и посуда, и сковородки, и простыни, и наволочки, и столы для учебы, и для детей, и еда, и вещи, и все остальное, да, вот мы передаем все именно в таких объемах. И понятно, что придя, семья, приходя в социальный центр и имея запрос на мебель, да, ей никто не даст два одинаковых стола там, или две одинаковые кровати, да. Или даже с какими-то вещами, все выдается комплектами. Цель – это не дать такую возможность, к сожалению, семье все, что она хочет, а дать максимально всем, да, но по чуть-чуть, ну, не обойдя никого, как бы, не оставив в стороне.
4: Всегда интересные вот примеры. Да, фонд работает, фонд «Победа» уже долгое время, но вот из свежих примеров, вот когда вот вы сами порадовались и гордитесь вот каким-то случаем, который недавно произошел.
5: Здесь я на этот вопрос отвечу так, что мы очень сильно гордимся своей работой, но это нельзя, наверное, назвать профдеформацией такой, да, но, конечно, приятно получать какие-то благодарности, и вот я тоже скажу, недавно мы запустили такой проект для Белгорода, сейчас мы его запустили для дошкольных учреждений Луганской Народной Республики. Для Белгорода мы запустили проект в плане обеспечения семей мебелью. То есть это новая мебель, начиная от обычной тумбочки, заканчивая кухонными гарнитурами, шкафами, кроватями, рабочими столами для детей и всем прочим. Вот мы за последний месяц отправили, мы отправляем 20-тонными фурами, мы отправили 60 тонн, да, и люди, естественно, получают мебель, они ее собирают и потом выкладывают в группу благодарности в наш адрес. Приятно это видеть.
1: История одной песни. Песня «Не губите, мужики» вошла в дебютный альбом группы Любэ «Атас», вышедший в 1989-м, в год становления и раскрутки коллектива. Песни Любэ и по тематике, и по звуку резко отличались от того, что звучало вокруг. Резкий взлет случился после эфира программы «Рождественские встречи» 1990, когда выстрелили песни «Не губите, мужики» и «Атас». Съемки состоялись в декабре 89-го, а в 92-м году альбом стал самым продаваемым в Москве среди российских грампластинок, обойдя кино, ДДТ и комбинацию. Поэт группы Александр Шаганов вспоминает: «С этой песни, можно сказать, все и началось. Она была записана на самой мощной в то время студии в МДМ. И после ее записи я услышал от ребят на студии: ты написал по-настоящему большую песню». Она действительно выделялась из общего ряда. В стране начинались перемены, начали говорить о ранее малоизвестных людях, судьбах. В советской официальной эстраде таких песен, как «Не губите, мужики», попросту не было. Схожее настроение можно было почувствовать, наверное, только в книгах писателей-деревенщиков. Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Солоухина, а ранее и Михаила Шолохова. Для альбома «Любэ 35» «Все только начинается» свою версию песни записал группа «Калинов мост». Вот что нам рассказал лидер коллектива Дмитрий Ревякин.
6: Когда впервые вышел первый альбом группы «Любэ», то он нам показался очень цельным, гармоничным и оригинальным. Вот. И многие песни с этого альбома нам запомнились. И когда встал вопрос, чтобы написать песню, ну, сделать, как это называется, трибьют песни, мы выбрали вот эту песню. Сначала другую выбрали, но от нее отказались, а потом вот остановились на экологичной этой песне. Мне и стихи понравились, и музыка. Ну и все, и с воодушевлением работали над ней и сделали.
1: «Калинов мост. Не губите, мужики».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ехать в Сочи стоит не только ради моря и гор. Всероссийская здравница – это еще и великолепный дендрарий прямо в центре города, где растет почти 2000 видов разных растений. В парке воссозданы особенности природы Азии, Америки, Австралии, так что можно увидеть полмира, всего лишь съездив в Сочи. А вот любоваться уникальной природой Кавказа лучше всего с вершины горы Ахун. Склоны ее покрыты реликтовыми лесами и таят в себе глубокие пещеры, а на вершине возвели башню, напоминающую итальянские замки. С этой башни и открывается лучший вид на окрестности. Ну а самые маленькие оценят огромный парк развлечений «Ривьера». Здесь есть все – прогулочные аллеи, цветущие почти круглый год, и аттракционы всех видов. Едем в Сочи и слушаем Валерию на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Когда в 41-м году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 43-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 43-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 44-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Инфлюенсер. Это слово все чаще звучит в разговорах о рекламе, в социальных сетях и медиа. В английском языке так называют человека, способного влиять на мнение и поведение аудитории. Инфлюенсер – это буквально тот, кто оказывает влияние. В русский язык инфлюенсер пришел без изменений. И значение идентичное, и произношение аналогичное. Только зачем? В русском и без того есть полный аналог – лом. Не пугайтесь, это аббревиатура. Обычно ее используют организаторы мероприятий, в которых участвует лом, то есть лидер общественного мнения. В развернутом виде это понятие хорошо знакомо всем. В отличие от инфлюенсера, пришедшего вместе с культурой соцсетей, лидеры мнений существовали всегда. Только раньше в этой роли выступали, как правило, писатели, журналисты, ученые, известные общественные деятели. Сегодня эту роль все чаще выполняют авторы популярных интернет-площадок. История одной песни.
2: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел 5-серийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
3: Слышу голос из прекрасного

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Когда молодой, свобода часто кажется чем-то простым. Делай, что хочешь, живи, как хочешь, никого не слушай. Но с возрастом начинаешь понимать, настоящая свобода – это еще и огромная ответственность. Я, как музыкант, всегда очень ценил возможность говорить своим голосом, писать то, что считаю важным, поднимать темы, которые меня действительно волнуют. Это и есть одна из главных свобод человека – право на свое мнение, на творчество, на собственный путь. Но со временем я понял еще одну важную вещь. Твоя свобода заканчивается там, где начинается боль, унижение или несправедливость по отношению к другому человеку. Мне кажется, сильное общество строится именно на уважении к человеку, к его достоинству, к его труду, к его праву жить спокойно, растить детей, говорить на родном языке, чувствовать себя защищенным. И при этом права всегда идут рядом с обязанностями. Невозможно требовать уважения к себе, если сам не уважаешь других. Невозможно говорить о свободе, если тебе все равно на судьбу своей страны и людей вокруг. Для меня сегодня свобода – это не вседозволенность. Это возможность честно жить, работать, создавать, любить свою страну, заботиться о близких и не предавать свои принципы. Наверное, именно на этом и держится нормальная человеческая жизнь. Когда у человека есть и права, и внутренняя ответственность за то, как он этой свободой распоряжается.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач. Мощный компьютер, запущенный Институтом математики Сибирского отделения Российской академии наук, способен проводить более 54 триллионов операций в секунду. Он позволит моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий и анализа данных. Он поможет обучать студентов и молодых ученых современным методам исследования и обмениваться данными с другими научными центрами по всему миру. Суперкомпьютер состоит из 6 вычислительных узлов. Каждый из них оснащен 2 процессорами с 38 ядрами. В конструкции предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления, что позволит увеличить производительность системы и решать еще более сложные задачи.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета, и надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносит гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов. И я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу.

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Галстук. Сегодня галстук – привычная деталь костюма. Полоска ткани, завязанная под воротником рубашки. Само слово пришло в русский язык из немецкого. Халстух. Халс – шея, тух – платок. Ткань. Буквально шейный платок. В Европе 17 века галстуком как раз был яркий платок на шее. Он появился в Париже вместе с полком хорватских наемников, у которых был частью обмундирования. Французы восхитились, в том числе король солнца Людовик XIV. И он тут же повелел носить такой аксессуар на торжествах. Из Парижа высокая мода пришла в Германию, оттуда в Россию. Внедрением занимался лично Петр I. Бояре поначалу сопротивлялись, но через некоторое время костюм русского модника уже был немыслим без шелкового или батистового платка на шее, завязанного сложным узлом. Обратите внимание на портреты Пушкина, кисти Кипренского и Тропинина. Александр Сергеевич – икона стиля начала 19 века. На обоих полотнах изображен при галстуке, который тогда еще оставался изящным шейным платком. Со временем платок вытянулся, сузился и превратился в ту самую строгую ленту, без которой сегодня трудно представить деловой костюм.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Михаил Янгель – самый засекреченный советский конструктор, создатель ракеты «Сатана», кузнец ядерного щита СССР. Впервые страна услышала его имя в 71-м, прочтя «Некролог» в газете «Правда». Родился будущий ученый в 911-м в большой крестьянской семье. Начал карьеру на ткацком производстве в Москве. Затем поступил в МАИ и еще студентом начал строить боевые самолеты. 30-е – время стремительных карьер. В 27 Михаил Янгель был уже помощником главного конструктора авиазавода Поликарпова, а в 30 именно он руководил эвакуацией цехов из Москвы в Новосибирск. Между тем, время менялось. Никита Хрущев решил делать ставку не на самолеты, а на ракеты. Янгель стал человеком, который взялся выполнять мечту Хрущева – создать ракету моментального действия. Так появились Р-12, те самые, которые послужили поводом для Карибского кризиса. СССР навсегда показал, ему есть что противопоставить американской военной мощи. Когда Хрущев кричал с трибуны ООН «Мы делаем ракеты, как сосиски», то были не пустые слова. Реальностью их делал Янгель, создавший ракеты, простые в эксплуатации, сравнительно недорогие и при этом необычайно мощные. Среди них ракетный комплекс «Сатана», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конструктору не досталось славы Сергея Королева, но именно он является одним из отцов ядерной безопасности России.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Наталья Денисенко. «Дорогу до земли кусок».
4: Дорогу до земли кусок кромсали вражьими ножами. Все прибывая отрывали и оторвали на часок. И снова лесополоса дымит у красного лимана, и пепел стягивает раны, и грохот глушит голоса. Снаряды рвут резьбу полей, заговоренных русской кровью. И гнев мой, и любовь сыновью, бери, земля моя, владей. Веди вперед парней, сотри подошвы их тяжелых берцев, но под ногами иноземцев гори, земля моя, гори.
5: Наталья Денисенко – поэт и журналист, автор 4 поэтических сборников, лауреат Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева. Сегодня тема Донбасса и специальной военной операции стала одной из основных в ее творчестве.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом под шпилем. Одна из знаковых архитектурных достопримечательностей Барнаула, расположенная в историческом центре города. Это здание выделяется своим высоким остроконечным шпилем, который заметно выделяется на фоне городской застройки и стал символом Барнаула начала 20 века. Построенный в начале 1900-х годов, дом отражает стиль модерн с элементами неоготики. Шпиль, венчающий здание, придает ему особый характер, напоминает средневековую башню и привлекает внимание жителей и гостей города. Интересный факт. В советское время здание выполняло разные функции. От жилого дома до общественных учреждений. Но шпиль сохранился и по сей день, став визуальной жемчужиной Барнаула. Сегодня дом под шпилем – популярный объект для фотосессий и прогулок, символ архитектурного наследия города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родимцев, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Арктика.
1: Радио «Гордость».
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «ботать» имеет в русском языке несколько совершенно различных значений? Во-первых, еще в 19 столетии «ботать» значило «стучать», «топать», «звонить». Словарь «Даля» также дает значение «ботать» как «шлепнуться», «упасть». Во-вторых, еще Лев Толстой употреблял слово «ботать» в значении «работать». Вот как он пишет супруге: «Я чувствую, что переживаю период упадка. Не ботается, как прежде, как я тебе похвалился». А еще «ботать» значит усердно учиться. Многие считают, что еще с советской школы пошло называть отличников «ботанами» или «ботанами», потому что только очень занудливый и усердный человек мог выучить ботанику. Отсюда и «ботать» как учиться. Однако, учитывая, что еще в 19 веке это слово употребляли в значении «продуктивно работать», возможно, школьные ботаники тут вообще ни при чем.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Поэт Елена Заславская.
1: Высокие нравственные идеалы. Это та вертикаль, которая позволяет нам оставаться людьми в самое непростое время. Во время войны, во время каких-то сложностей и трудностей. Это, как говорил Кант, звездное небо над нами, моральный закон внутри нас. А стихотворение простое, оно называется «Ладанка». Эпиграф к нему – это молитва святому благоверному великому князю Александру Невскому. «Ты, победив полки супостатов, от пределов российских отгнал еси, и на нас, ополчающихся всех видимых и невидимых врагов, низложи. Солнце над сопками, алое, сонное, стройные сосны, как нарисованы, и словно воин Господень часовенка, в купол шелом, отливающий золотом, солнцем рассветным она поцелована. Князь Александр, отведи от пределов врагов супостатов, дай силы, дай веры, пусть на груди у Ивана под броником маленькой ладанки сила огромная будет защитой и будет напутствием тем, кто за землю сражается русскую».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широко фюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает Радио Гордость.
0: Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешное испытание и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали выражение «загнуть», в смысле «хвастаться» или «преувеличивать». Это выражение пришло к нам из арго игроков в карты. В позапрошлом столетии «загнуть» или «загнуть угол» означало резко поднять ставки в два, а то и в три раза. Вот, например, в «Маскараде» Лермонтова. Да эдак он загнет, пожалуй, 1000 на 100. То есть увеличит ставки до 100 000 рублей, огромной суммы по тем временам. Слово «загнуть» можно встретить у Пушкина в «Пиковой даме», где про Германа говорят: «Отроду не загнул он ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». Постепенно слово перекочевало из игротского арго в обычную речь и приобрело смысл похвастаться. Не удивительно?
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новость и решил с вами ею поделиться.
3: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это 6 место. 35 законов принесли 7 место Андрею Парфенову. На 8 месте Леонид Калашников с 27 законами. 9 место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по 0,5 документа в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: знаю. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Вульф – выдающийся российский ученый, кристаллограф, автор более 150 научных трудов. Он был профессором Варшавского университета и активно выступал на международных конференциях. Одним из его значительных достижений стало изобретение графического метода обработки результатов измерений кристаллов с помощью стереографической сетки, названной в его честь. Этот метод, впервые опубликованный в 1909 году, позволил более эффективно анализировать и классифицировать кристаллы, а также определять их симметрические группы. Позднее этот принцип был сформирован в закон Вульфа. Он позволяет определять углы между плоскостями решетки без сложных измерений, что значительно улучшает точность исследований в минералогии, геологии, физике и химии. Работы Георгия Вульфа способствовали изучению процессов формирования кристаллической структуры и свойств различных материалов. Вульф также провел первые в России рентгеноструктурные исследования кристаллов, что открыло новые горизонты в изучении атомного и молекулярного строения. Эти исследования позволяют получить информацию о химической связи, фазовых переходах и изменениях структуры материалов при различных условиях.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Поэт Елена Заславская.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Эту ценность я хочу проиллюстрировать стихотворением, которое называется «Сердце чисто созижди во мне». «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и друг прав обнови во утробе моей». Это строки из 50-го псалма. Это один из покаянных псалмов, написанных царем Давидом. И смысл этого стиха заключается в просьбе к Богу об очищении сердца, об обновлении души. И для меня вот эта духовная жизнь души, она связана с духовной жизнью моего народа. Итак, стихотворение. Я посвятила его двум воинам, своему отцу, ополченцу русской весны, Заславскому Александру Ивановичу, своему сыну, ветерану СВО Ивану Шабанову. Коль стал ты солдатом в роте стрелковой, и спирт запивал ты березовым соком, и вкус чернозема в воронке от взрыва знаком тебе кровью и запахом дыма, и запахом дома, который растерзан, пусть нет никого в нем, кто знал тебя с детства, но в сердце живет он, распахнуты ставни, в нем брат и сестренка, в нем папа и мама. А значит, ты знаешь, как сердце упрямо, со смертью сражаясь, болит непрестанно, и как воскрешает ушедших навечно живая душа и ее человечность, и под гимнастеркой знак веры Христовой, с тобою в Стрелковой распятое слово, дух прав обнови, сердце чисто созижди во имя любви и родимой отчизны.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших

0: своими словами. Поэты Донбасса. Инна Кучерова. Герои дня.
1: Не слушай сказок Голливуда, где Супермен под спецэффект приносит чудо беде взамен. За нас с тобой стоят горою среди невзгод простые русские герои, который год. В субботу, пятницу и вторник, забыв про хлеб, берут герои и опорник, и весь укреп. Плывут герои через реку, там будет бой. Герои платят ипотеку, как мы с тобой. Не говорят о заграницах, чей рейтинг мним. Лежат с ранением в больницах, ближайших к ним. Здесь смысла нет вести дебаты, давать огня. Простые русские солдаты, герои дня.
2: Поэт Инна Кучерова родилась в Донецкой области, живет в Донецке. С начала специальной военной операции Инна больше времени проводит на фронте, чем дома. Возит гуманитарку, встречается с бойцами, читает стихи. И, конечно, знает о жизни, бытии и героизме наших ребят на линии боевого соприкосновения больше многих других. Инна Кучерова награждена благодарственными письмами от командования и личного состава мобилизованных батальонов Министерства обороны ДНР, медалями за добросовестный труд, участнику гуманитарного конвоя, патриот России и

0: памятным знаком за освобождение Донбасса.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Этноансамбль «Минлей» – музыкальный коллектив из Салехарда, созданный на базе Ямальской филармонии. В основе репертуара ансамбля – песни коренных малочисленных народов Севера, бережно собранные музыкантами со всех уголков Ямала. Композиции «Минлей» охватывают широкий спектр тематических сюжетов – бытовые, обрядовые, сказочные или мифические, а также особые авторские песни, созданные на основе народного эпоса. Одна из таких песен – «Нум-Нисика», в переводе на русский «Отец Небесный». «Отец Нум, ты с небес смотришь на нас и подсказываешь, как нужно жить правильно. Благодаря тебе у меня горит костер, а по тундре бегают олени». Об этом поет вокалистка Екатерина Салендер. Она же автор слов и музыки этой композиции. «Минлей», «Нум Нисика», «Язык исполнения», «Ненец».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом-корабль в Москве на Тульской впрямь похож на круизный лайнер за счет балконов, опоясывающих его по периметру. Изначально он был не серым, а белоснежным, и сходство было еще больше. Строили его два десятилетия – с 70-х до начала 90-х. Причем одну часть уже заселили, а вторая оставалась огромным долгостроем. Возводили его люди, которые строили атомные электростанции. Поэтому здание даже по советским меркам необыкновенно прочное. Все несущие конструкции сделаны из самых лучших по тем временам материалов. Первые оригинальные окна имели стекла толщиной 6 мм. По легенде, несущие конструкции дома строили с расчетом на направленный ядерный взрыв. Планировки в доме нетипичные. Есть даже двухуровневые четырехкомнатные квартиры, которые делали специально для многодетных атомщиков. А еще дом окружен множеством легенд. Например, меж квартир якобы прячутся тайные комнаты, почему-то замурованные еще на стадии строительства, без дверей, зато с окнами.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и душу мне безмилого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».
2: Я Виктория Черенцова. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадке планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа The Just. Встречайте лето на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Николо-Архангельский храм. Одна из жемчужин Балашихи. Его построили в 18 веке, и он до сих пор сохранил свой облик, избежав перестроек и разрушения. Церковь во имя Михаила Архангела и Николая Чудотворца заказали князья Долгоруковы в стиле пышного московского барокко. Храмы этого типа есть в Москве, но в области Николо-Архангельский в Балашихе единственный в своем роде. Он пережил нашествие наполеоновских солдат, стоявших в деревне. Местному священнику удалось уговорить их не трогать церковь. Не рушили храм и во время революции. С 18 столетия уцелели даже богатый позолоченный иконостас и ажурные золоченые узоры на крыше. Любим нашу Балашиху!
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Гаяна. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «тусовка» появилось в русском языке в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Изначально оно имело пренебрежительный оттенок, так говорили о сборище представителей маргинальных слоев или шумной молодежи. Однако довольно быстро статус слова существенно изменился. Выражения «модная тусовка» или «тусовка миллиардеров» одни стали произносить с придыханием, а другие – с иронией и даже сарказмом. Происхождение слова в точности неизвестно, одна из версии возводит тусовку к глаголу «тасовать», то есть перемешивать карты. Он, в свою очередь, происходит от французского «тасе» – «складывать». Постепенно от «тасовать» возникла существительная «перетасовка», то есть перетасовка чего угодно – от мебели до должностных лиц. Возможно, от «тасовки» и «перетасовки» и произошли тусовки в значении неформального мероприятия, где люди с пересекающимися интересами могут встретиться и пообщаться друг с другом.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Синь егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. Угарян 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
6: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова с коварным ударением, в которых любят ошибаться очень многие. Одно из таких слов – созыв. Нормативное ударение в этом слове падает на второй слог. Тем не менее, даже депутаты разных уровней, говоря о созыве какого-либо из представительных органов власти, произносят «созыв». В этом ряду не только народные избранники, но также представители самых разных профессий и видов деятельности, в том числе журналисты, преподаватели и даже поэты. Последним, скажем так, простительно. Считается, что ради рифмы поэт может поставить так называемое авторское ударение. Можно понять и человека старшего возраста. Еще несколько десятилетий назад ударение в слове «созыв» считалось вариативным. То есть ударным мог быть как второй слог, так и первый. В середине 20 века норма изменилась. Правильным признан единственный вариант произношения «созыв».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО из Мордовии Максим Дудоров. Он окончил Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева. После года по призыву в морской пехоте на Дальнем Востоке подписал контракт и остался в армии. За отличную службу его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас он учится по программе «Время героев» в дистанционном формате. Он уверен, что полученное образование пригодится в дальнейшей работе. Именно такие ребята – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Поэт Елена Заславская.
1: Моя семья – это моя сила. И у меня есть поэма, она называется «Поэма о счастье». У меня двое детей, и поэму эту я написала, когда родила своего сына Ивана. Есть там такие строчки. «Чудом назвать, феноменом, то, что теперь не во мне он. Мы с ним теперь отдельно, а раньше сплетались венами. Были с ним кровью единой, были с ним плотью единой. Мы соединены любовью, вот вечная пуповина».
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: гордость. Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что каскад фонтанов, похожий на Петергоф, есть и в Липецке? В народе его так и зовут Липецкий Петергоф. Длинная высокая лестница, идущая от Соборной площади до Петровского проезда, с двух сторон обрамлена каскадом фонтанов с высокими струями. Кажется, идешь вдоль водопада. Появился фонтан в начале нулевых и символизирует горную реку. Зимой, когда воды нет, сухие бассейны оформляют красивой подсветкой с музыкой. Идеальное место для видео и фотосессий.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Пиирелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сыртовала – классический образец жанра традиционной пиирелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически, творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья» – язык исполнения карельский.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+. А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке. И дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
5: Привет, на связи Цветин. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ижевск – город, который стал родиной советского мотоциклетного производства. Еще в 1930-х годах здесь открыли Ижевский мотоциклетный завод, и с тех пор имя Ижевска навсегда связано с мотоциклами. На заводе создавались легендарные модели, которые ездили по всей стране, от больших городов до отдаленных деревень. Именно здесь родились мотоциклы «Иж», ставшие символом надежности и доступности советской техники. Завод обеспечивал не только гражданский рынок, но и армию, поставляя транспорт для войск и почтовой связи. Со временем производство развивалось, внедрялись новые технологии, создавались спортивные и гоночные модели. Мотоциклы «Иж» участвовали в соревнованиях, побеждали в мотокроссе и на трассах страны, завоевывая уважение специалистов и любителей скорости. Сегодня наследие ижевских мотоциклов живет не только в музеях и коллекциях, но и в сердцах тех, кто ценит инженерную мысль, качество и историю советского машиностроения. Ижевск навсегда остается родиной мотоциклов, с которых началась целая эпоха отечественного мотоциклетного производства.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

воды во время сноя летнего. А в общем, надо просто

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Авиаконструктор Сергей Ильюшин, создатель бронированного Ил-2, одного из самолетов Победы и целого семейства гражданских авиалайнеров. Он родился под Вологдой младшим ребенком в бедной и многодетной крестьянской семье, но читать выучился уже в 6 лет. Небом заболел в 16, когда нанялся землекопом на комендантский аэродром в Петербурге и впервые увидел самолеты. Самоучкой выбился в старшие мотористы, а затем во время Первой мировой выучился на летчика. После революции возглавил свое конструкторское бюро. Первые опыты были неудачные. Из-за нарушения центровки планер Ильюшина летал только если к нему привязывали кувалду на длинном шесте. Однако именно на его бомбардировщике поставили первый советский международный авиационный рекорд. Самолеты Ильюшина бомбили Берлин летом 41-го. Ил-2 стал первым серийным штурмовиком в мире, созданным для атак по незаметным целям и поддержки войск. Его бронированный корпус повысил защищенность пилотов. Два двигателя давали маневренность и скорость, а уже в 43-м Ильюшин начал строить пассажирские самолеты для послевоенного будущего. Его четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 производили до 80-х годов прошлого века. Это был первый гражданский самолет, который у нас стали покупать другие страны. Интересный факт. Ильюшин одним из первых в нашей стране внедрил культуру тимбилдинга. Раз в год все сотрудники его конструкторского бюро вместе отправлялись в путешествие на теплоходе по каналу «Волга-Москва».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Я бы разделила эти два понятия в том смысле, что уважать нужно всех. Можно не любить человека, но любой человек заслуживает уважения. Любой абсолютно. А совершенно не обязательно этому человеку всем не поможешь. Я вот так считаю. Потом нужно рассчитывать на свои силы. Ты можешь это поднять эту историю или не можешь. То есть рассчитывать на свои силы. Взаимопомощь и взаимоуважение. Всем не поможешь, а уважать всех можно. Можно уважать издалека, но относиться с уважением к тому, чем он занимается, да к тому, что он просто есть на этой земле. Но если попросит, почему не помочь, если это в твоих силах, разумеется.
2: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этнокульт», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи!
5: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Радиостанция «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Привет, мы группа The Just. Встречайте лето на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Среди заимствованных слов в русском языке множество таких, которые можно назвать излишними или неоправданными заимствованиями, то есть имеющими русские аналоги. Среди них – комьюнити. Слово имеет латинские корни, но пришло к нам, как и большинство подобных примеров, из английского языка. Буквальный перевод – сообщество. В начале 20 века в российском молодежном и интернет-сленге слово «комьюнити» начали использовать в значении «сообщество», «группа по интересам», но исключительно в сети. Таким образом, сделав изначальное значение более узким, постепенно значение вернулось к исходному. Сообщество – группа людей, имеющих сходные интересы. И неважно, каким образом они общаются – в социальных сетях или реальной жизни. Отметим, многие из россиян, вне зависимости от возраста и степени погруженности в интернет, все чаще отказываются от англицизма «комьюнити» в пользу русского «сообщества».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Камерный театр Александра Таирова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Соломея» и «Андриена Лакуврёр» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи – Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукакача». Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность намерений. Отукен – Кукакача, языки исполнения – чулымский, русский.

0: Реклама.
1: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: В эфире позывные великой страны, и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Релиз. Заимствованное слово с очень широким набором значений. Так называют и выпуск новых компьютерных программ, и выход новых песен, и даже последние новости. Релиз очень близок к русскому «выпуску». Разве что группу ребят, в один год окончивших вуз или школу, никто не зовет релизом. Взяли это слово в 90-е из английского, куда оно, в свою очередь, пришло через французский язык из латыни. Изначально релиз был и глаголом, и существительным, обозначавшим «освобождать», «пускать» или «освобождение». Это значение сохраняется в английском языке и по сей день. Однако после промышленной революции глагол «релиз» стали применять и к выпуску продукции, а из промышленности он перешел к певцам, издателям, журналистам. А вам какое слово больше нравится? Релиз или выпуск? Или зависит от контекста?
0: Радио «Гордость».

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Максим Концов – первый герой России в Росгвардии. Высокого звания его удостоили посмертно за уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов в ходе спецоперации. Во время тяжелого боя лейтенант получил несколько ранений, но продолжал командовать подчиненными. Росгвардейцам удалось разгромить ДВГ противника, взять пленных, захватить схрон оружия и боеприпасов. Родился Максим Концов в Улан-Удэ. Серебряный медалист, спортсмен, он поступил в ВУЗ и блестяще учился, однако на четвертом курсе взял академ и добровольцем явился в военкомат. Возможно, свою роль в этом решении сыграла книга Виктора Леонова «Лицом к лицу», которую будущий росгвардеец любил с детства. Вечная слава герою и вечная память.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Монумент «Скорбящая мать» в Цивильске – это символ памяти и горечи. Он был открыт 30 сентября 2006 года. Его создал талантливый чувашский скульптор Анатолий Розов. Этот памятник посвящен героям, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы, а также воинам-афганцам и участникам боевых действий. История создания памятника началась в конце 80-х годов прошлого века. На собрании работников совхоза «Присурский» жители единогласно поддержали идею о воздвижении монумента. Они вложили собственные средства и в 1990 году открыли его в День Победы. Это место стало центром памяти для местных жителей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы – один из самых популярных музыкальных коллективов, который исполняет этническую музыку народов Карелии, причем в новом современном ключе. Актуальная аранжировка фольклорных песен, использование как традиционных, так и электромузыкальных инструментов делают каждую композицию близкой и понятной самой широкой аудитории, прежде всего молодежной. Жанр песни «Катрина» – ингерманландская «Рёнтушка». Энергичная рёнтушка с короткими куплетами-частушками – традиционное сопровождение танцев во время обрядов и народных гуляний. Считается, что «Катрина» исполнялась во время свадебного сговора. Во всяком случае, песня восхваляет и будущую невесту белокурую Катрину, и ее избранника, рослого красавца Юха. В финальном куплете упоминается рукавица – необходимый атрибут рукобития, завершающий части обряда сговора, то есть молодых просватали, бьют по рукам и договариваются о свадьбе. Ансамбль народной песни «Верея» – «Катрина», язык исполнения – карельский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Поэт Елена Заславская.
1: Гражданственность – это духовное отношение к обществу и к государству. Это степень осознания себя гражданином своей стороны. Для меня символом гражданственности является, наверное, стихотворение «Эти русские». Знаковое для меня стихотворение, посвященное героям русской весны, нашим солдатам, всем русским людям. «Эти русские». «Эти русские мальчики не меняются». Война, ополчение, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться в 19, 20, 21 веке. Эти русские девочки не меняются. Жена декабриста, сестра милосердия. Любить и спасать, пока сердце в груди трепыхается в 19, 20, 21 веке. Ты же мой русский мальчик. Война, ополчение, умереть за отечество. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Бесы скачут, ангелы ждут на пороге вечности. Я твоя русская девочка. Белый бинт, красный крест, чистый спирт. В мясорубке расчеловечивания будет щит тебе из моих молитв. А весна наступает, цветущие яблони поют о жизни, презревшей тлен. Так, будто тоже они, православные, русские, и после молитвы встают с колен.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 тонн.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Радио «Гордость». Здесь все свои.
7: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что современный музей-усадьба Тютчева-Овстук начинался очень скромно. Всего-то с одной мемориальной комнатки в школе, которую открыл молодой учитель Владимир Гамолин. Постепенно, по крупице, ему удалось собрать личные вещи поэта и членов его семьи, первые переводы его стихов на иностранные языки, прежде всего болгарский. В 70-е годы энтузиастам удалось добиться решения о полном восстановлении усадебного дома Тютчевых. Сейчас в зданиях усадьбы, воссозданных из руин, можно увидеть подлинную обстановку тютчевских времен, вышивки, созданные его женой и дочерями, все то, что служило вдохновением для великого поэта и патриота России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию, попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Одно из самых сильных качеств нашего народа – это умение быть вместе, особенно в сложные времена. Когда человеку тяжело, он по-настоящему понимает цену поддержки, цену людей, которые рядом. И мне кажется, у нас в стране это чувство плеча всегда было очень сильным. Я много ездил по России, общался с разными людьми и часто замечал одну вещь. У нас люди умеют объединяться. Не потому, что кто-то заставляет, а потому, что внутри есть понимание – одному тяжело, вместе легче. Наверное, поэтому в самые непростые моменты люди начинают помогать друг другу совершенно искренне. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то поддерживает семьи, кто-то просто оказывается рядом в нужный момент. Я очень чувствую это и в музыке, потому что настоящий концерт – это всегда энергия не одного человека, а огромного количества людей, которые в этот момент становятся чем-то единым. И мне кажется, именно способность объединяться всегда помогала нашей стране проходить через любые испытания. Потому что когда люди чувствуют «мы вместе», появляется огромная сила, которую невозможно сломать.
0: Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: Радио «Гордость». Позывные

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «генезис» – одно из самых сложных в русском языке. Дело в том, что ударение в нем предпочтительно ставить на первый слог. Такой вариант разрешает орфоэпический словарь русского языка как государственного, наш главный источник правил русского произношения. Однако большинство людей предпочитает говорить не «генезис», но «генезис». Такой вариант нельзя назвать неграмотным. Его разрешают некоторые словари. Но предпочтительно все-таки ставить ударение на первый слог. Генезис. Кстати, обозначает это слово процесс возникновения какого-либо явления или предмета. Так что говорим «генезис» русского языка, когда речь идет о происхождении и становлении нашего великого и могучего. Слово пришло к нам из древнегреческого, через средневековую латынь, благодаря священному писанию. Генезис – это книга бытия, первая в Ветхом Завете, та самая, которая открывается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: радио «Гордость».
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: сейчас.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке Этнокульт. 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость».
5: С вами Родион Газманов, и это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Нана Хатун. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: что уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

0: И глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения. Но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле, но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Поэт Елена Заславская.
1: Историческая память и преемственность поколений. Это очень важная ценность. Это то, что соединяет разные народы нашей большой родины. Это то, что позволяет нам держаться вместе. А стихотворение, которым я хочу проиллюстрировать эту ценность, называется «На Саур-могиле». На Саур-могиле опять его убили. Его убили снова, красивого, родного, с глазами, как у мамки, арта, пехота, танки, как в страшном 43-м, уже вином столетии, там, где отцы и деды сражались за победу. Он тоже пал, он с ними, теперь в одной могиле. На высоте контрольной героем стал невольно, кругом лишь степь да поле, да русское раздолье. Земли нет в мире краше, в ней спят солдаты наши.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей «Партизанская поляна» – совершенно особенное место для истории Брянска. Дело в том, что именно здесь, в 1941 году, незадолго до начала немецкой оккупации, был произведен смотр всех брянских партизанских отрядов, всех тех героев, кто на оккупированной территории боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Впоследствии здесь располагалась стоянка легендарного Дмитрия Кравцова, одного из первых брянских партизан, павших за родину. Сейчас на партизанской поляне можно увидеть мемориалы в честь известных брянских партизан, а также технику времен Великой Отечественной. Традиционно 9 мая музей – место сбора ветеранов партизанского движения и бывших подпольщиков.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговоре можно услышать короткое «база». И дальше кивок, улыбка и полное согласие. Это база, говорят, когда кто-то произнес мысль настолько очевидную и точную, что спорить уже просто не о чем. Главное ощущение. Да, именно так и есть. Слово пришло из английского, в котором буквально означает «основа», «фундамент». В русском молодежном сленге оно означает что-то фундаментально правильное, с чем соглашаются почти все. Интересно, что «база» часто звучит не как объяснение, а как реакция. Кто-то говорит очевидную мысль, и в ответ короткое «база». Иногда даже без продолжения, потому что дальше уже и не нужно. По-русски это можно передать как «верно», «согласен». Точно сказано. Но база звучит более современно и чуть иронично, как часть живого интернет-языка, где главное не длина фразы, а попадание в смысл. Реклама.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «Вологде, где, где, где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf.

Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года, в 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Анеледа. Певица.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Я считаю, что каждый человек может приносить пользу своей стране через то дело, которое любит. Для меня таким делом стала музыка. Через свои песни я стараюсь дарить людям эмоции, вдохновение и поддержку. В своем творчестве есть разные композиции – патриотические, лирические, веселые. Но каждый из них создается с желанием оставить после себя что-то доброе и светлое. Мне хочется, чтобы моя музыка объединяла людей, помогала им верить в себя и любить свою страну. Именно так я стараюсь вносить свой вклад в будущее России.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Салям, мин дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Изи. Коротко, почти на выдохе, и сразу все понятно. Так говорят, когда что-то получилось легко, без усилий, без напряжения, будто само собой. Сдал экзамен, изи. Задача была изи. Прошел уровень вообще изи. Слово пришло из английского, в котором оно означает «легкий». В нашем языке оно стало обозначать не просто «легко», а почти элементарно. Интересно, что «easy» часто используют и как оценку ситуации. Если что-то выглядит простым или не вызывает трудностей, это уже «easy», даже если на самом деле все было не так уж просто. В русском языке есть аналоги – легко, просто, без проблем. Но «easy» звучит быстрее, легче и ближе к разговорной речи, особенно в переписках. И в этом, пожалуй, его смысл. Одно короткое слово, которое сразу снимает напряжение с любой истории.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Один из символов Реутова – «Аллея героев», открытая в 2005-м. Бюсты героев Советского Союза и Российской Федерации возвел известный скульптор Виталий Казанский. Он подошел к делу ответственно, создав не условные образы, но скульптурные портреты реальных людей. Большое внимание автор уделил и деталям обмундирования и амуниции разного времени. Среди тех, кого увековечили в Реутове, герой России Борис Воробьев, участник войны в Афганистане, первым в мире, выполнивший мертвую петлю на вертолете.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Солистка пост-этногруппы «Айна» Ксения Кручинина родилась в поселке Эконда Эвенкийского района Красноярского края. Прежнее название поселка – Некангде. В переводе с эвенкийского это означает «окуневое место». Рыбных мест в Эвенкии хватает. По площади Эвенкийский район превышает Чили и лишь немного уступает Турции. На его территории множество рек и озер. Там протекает одна из самых известных сибирских рек – Подкаменная Тунгуска. В ее бассейне больше 100 лет назад взорвался легендарный Тунгусский метеорит. Прежнее название реки – Катанга. Именно это старое название звучит в композиции «Аламимни». «Аламимни» в русском переводе – рыбак. Удачливый, сноровистый рыбак ловит рыбу и на Катанге, и на озерах. Ему везет. Его улов блестящий во всех смыслах. Блестят рыбки – радуется рыбак. Блестят рыбоньки – поет хрустальный голос Ксении Кручининой. Блестят рыбки – подхватывают слушатели, и ноги сами пускаются в пляс под эту захватывающую смесь диско и фанка. Айна, Аламимни, язык исполнения, Эвенки.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: зиму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Брат, на связи группа Оймя. Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16 тонн.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
6: ПАО «Сбербанк». Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
3: Новости. Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Бутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
2: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: и вплоть до самой темноты мотают солнечные нитки.
1: Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
4: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2023 году в город Волжский Волгоградской области начали возвращаться суслики – коренные жители поволжских степей. Эти милые грызуны покинули территорию будущего города в середине прошлого века, когда здесь начали подниматься заводские и жилые корпуса. Нынешний Волжский – второй по величине город Волгоградской области, крупный промышленный центр. Сегодня суслики в виде миниатюрных скульптур активно заселяют его улицы, площади и парки. У каждой из фигурок свое амплуа, подчеркивающее связь со знаковым местом или объектом. Каждая дополнена QR-кодом с исторической справкой. Например, на въезде в Волжский гостей встречает суслик-основатель со свитком-приказом. Суслик-строитель с мастерком в лапке рассказывает о первом в городе каменном доме. Суслики-молодожены приветствуют посетителей дворца бракосочетаний. Всего в Волжском обитают более 20 симпатичных, веселых зверьков. Их число продолжает расти.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В переписках часто можно увидеть короткое «ЛД» или «ЛП». Молодежи и без лишних объяснений понятно, о ком речь. А вот тем, кому за 40, надо напрячь мозги. Оказывается, все просто. «ЛД» – лучший друг. «ЛП» – лучшая подруга. Две буквы вместо длинной фразы, которая в обычной речи превращается в целое предложение. Такое сокращение появилось в интернет-общении, где важны скорость и краткость, но смысл при этом терять не хочется. Постепенно аббревиатуры вышли за пределы переписок и стали частью молодежного сленга. Любопытно, что в устной речи эти сокращения иногда тоже звучат, и уже без кавычек и объяснений. Как будто это нормальная часть языка, хотя еще недавно это было лишь в сообщениях. Все же лучше сказать полностью «лучший друг», «лучшая подруга», а вот «ЛД» и «ЛП» все же понять могут не все.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песня о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны. И хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения: черкесский, русский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке. Не дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
3: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Вычислить путь звезды и развести сады и украсть.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Калининграде ученые создали новый прибор для диагностики когнитивных заболеваний. Он помогает лечить болезнь Альцгеймера. Устройство разработали в Балтийском федеральном университете имени Канта. Прибор основан на методе доплерометрии. Он измеряет кровоток с помощью ультразвука. Пациент выполняет задание, ученые смотрят на экран. Если кровоток слабый, программу лечения меняют сразу. В основном прибор помогает пожилым людям с болезнью Альцгеймера или деменцией. Но им пользуются и молодые пациенты после травм головы. Главная цель врачей – продлить самостоятельность пациентов. Центр когнитивного здоровья открыли осенью 2025 года. Проект создали вместе с первым медицинским университетом имени Павлова из Петербурга. Работа идет в рамках программы «Приоритет-2030».
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

дышит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: У нее появился масик. Фраза, которую сейчас можно услышать в самых обычных разговорах, и почти сразу становится понятно, о ком идет речь. Масик – это ухажер, который умеет заботиться. Внимательный, щедрый, часто любит порадовать. Иногда добавляется деталь – он старше, и у него есть возможности, чтобы эту заботу подкреплять не только словами. Слово пришло из интернета и быстро разошлось по перепискам и соцсетям. И закрепилось как яркая, чуть ироничная метка из тех, что сразу задают настроение. Если перевести буквально, это «заботливый ухажер». Но в обычной речи так редко кто говорит. А масик работает иначе. Коротко, узнаваемо и с тем самым оттенком современной разговорной жизни, где многое упаковано в одно слово.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торема связывается с именем легендарного вождя мордовских народов великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торему своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торемы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торема – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина «Телине» – язык исполнения эрзианского.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Балаковская АЭС – одна из мощнейших в мире и крупнейшая в нашей стране. Расположена она в одноименном городе в Саратовской области. Это самый большой производитель электроэнергии в России. На АЭС производится более 30 миллиардов киловатт-часов в год. Станция работает на трех реакторах. Их общая мощность – 4000 мегаватт. Строить ее начали в конце 70-х. На грандиозной стройке трудилось 4000 человек. В итоге АЭС вошла в число ударных комсомольских строек. При ее строительстве впервые применили советский козловой кран грузоподъемностью 380 тонн. Благодаря ему купол реакторного отделения монтировали полтора месяца, тогда как раньше подобная работа занимала все 9. Запуск Балаковской АЭС шел несколько лет. Проект пережил Советский Союз. Четвертый энергоблок Балаковской АЭС стал первым, который запустили в современной России. Сейчас Балаковская АЭС – это не только крупный производитель электроэнергии, но и научный центр. Она регулярно берет призы Росатома за высокую культуру безопасности.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Эмиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта-либерала Милюкова от пули другого эмигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Гражданственность – это значит быть гражданином своей страны. А быть гражданином своей страны – значит не просто жить в ней. Это значит не оставаться в стране. Гражданская ответственность для меня – это когда твоя музыка – это мост между людьми, это инструмент поддержки, надежды. Мы организуем бесплатные мероприятия для всех желающих. Концерты, на которых играем сами или приглашаем начинающих ребят, чтобы дать им сцену, дать им шанс быть услышанными. Играем на благотворительных концертах для тяжело больных людей. Поддерживаем хорошие фестивали, те, которые объединяют, а не разделяют. Играем для наших парней, работающих сейчас в зоне СВО. Потому что для них важно, им важно знать, их помнят, их ждут, в них верят. Мы играем для девчонок, которые возгрешают этих парней день за днем. Их сила вообще достойна отдельной песни. Музыка – это универсальный язык. Она не требует перевода. Она говорит напрямую с сердцем. И когда ты используешь этот язык, чтобы поддержать, вдохновить, объединить, то вот тогда ты не просто музыкант. Ты гражданин.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики. Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Клину есть место, где оживает история. Клинский краеведческий музей, открытый в середине 20 века по инициативе учителей местных школ. С тех пор он стал центром сохранения памяти о прошлом города и его жителей. На его экспозиционных полках хранится около 25 тысяч экспонатов. Старинные документы, фотографии, предметы быта, монеты, археологические находки и этнографические коллекции. Гостей знакомят с жизнью края с 14 века до наших дней. От древних поселений и ремесел до событий Великой Отечественной войны и природных особенностей региона. Постоянные экспозиции разделены по ключевым периодам. Все это помогает лучше понять, как формировалась культура и характер этого города. Кроме основного собрания, музей регулярно организует тематические выставки и мероприятия, которые делают историю живой и понятной как для взрослых, так и для детей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Жиза. Иногда достаточно одного слова, и тебя сразу понимают. Кто-то рассказывает историю. Опоздал, забыл, все пошло не по плану. И в ответ короткое «жиза». То есть жизненно, узнаваемо. С кем-то точно было так же. Слово пришло из соцсетей и стало быстрым способом отреагировать на ситуации, которые слишком обычные, чтобы удивляться. «Жиза» — это не просто так бывает. Это про момент, когда ситуация настолько знакомая, что даже объяснять ничего не нужно. Сразу думаешь: «Да, это про меня». Интересно, что «жиза» почти всегда звучит с легкой улыбкой. Даже если речь о не самой приятной истории, в этом слове есть принятие. «Да, было, понимаю, проходили». Можно сказать «жизненно» или «знакомо», но это дольше. А вот «жиза» — коротко и в точку. И, пожалуй, в этом его сила. Одно слово, которое превращает чужой случай в общий опыт.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения «Карачаево-Балкарский».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце 18 века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».
3: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: И вновь отматывая пленку своей жизни туда, в то время, но в советскую нашу страну, я вспоминаю, как у нас были школьные отряды. В каникулы мы ездили на уборку картофеля, вот, помогали там строить какие-то сооружения, коровники. Ну, студенческие стройотряды. Вот, это все происходило как-то радостно и с воодушевлением. Мы с удовольствием это делали и ездили в такие лагеря. Вот, и прошло время, и я понимаю, что это все куда-то ушло. В общем, немножечко все по-другому. Да не немножечко, а очень сильно. Этот созидательный труд переместился в экраны компьютеров, интернет. Да уж, что говорить, я помню даже, как мамы не могли нас загнать домой в летние каникулы, потому что мы с утра уходили, убегали и приходили затемно. Вот. А сейчас, я смотрю, молодежь не выгонишь на улицу даже погулять. Вот что-то такое. Созидательный труд – это все то, чем гордилась наша прошлая страна. Ведь, смотрите, после Великой Отечественной войны буквально за 5-6, там 7 с небольшим лет отстроились города. А потом в 61-м году полет Юрия Гагарина буквально через несколько лет после Великой Победы. Вот ведь как было. Хотелось бы. Ну, а я уверен, что Россия обязательно наберет обороты. И, как и была, будет лучшей страной на планете Земля.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню –

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговорах про мужчин можно услышать: он прям анг. И это звучит как комплимент с легкой иронией. Анг – это мужчина, обычно за 30, который выглядит моложе своих лет, следит за трендами и стильно одевается. Слово пришло из английского и дословно переводится как «дядя», но в сленге смысл перевернулся. Теперь это не про возраст как таковой, а про стиль и поведение. Человек как будто на одной волне с молодежью. Интересно, что «анг» чаще звучит с оценкой. Это может быть восхищение, мол, выглядит отлично для своих лет. А может быть и легкая ирония, старается быть своим среди молодых. По-русски это можно было описать длиннее. Стильный взрослый мужчина, который молодо выглядит и следит за трендами. Но так никто не говорит. А «анг» – короткое слово, которое сразу дает картинку. Взрослый дядя, но будто без возраста.
0: Радио «Гордость».

не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядь.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Троицкий храм в подмосковном Реутове – яркий пример современной храмовой архитектуры. Он интересен своей абсолютной новизной. Это один из первых реутовских храмов в принципе. Ведь до 1919 года в городе вообще не было своих церквей, да и потом только молельный дом при фабрике. Троицкий храм местные верующие начали возводить на свои средства в 2008 году. Это грандиозное пятикупольное здание в пышном русско-византийском стиле. Архитектура традиционная, но технологии самые современные. Храм монолитный, с кирпичной отделкой, установлен на высоком стилобате.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Максим Адольфович, вы переводчик с нескольких языков, насколько я знаю. Это же целое искусство – передать мысль, тот смысл, который хочет передать собеседник.
2: Ну, тут вот это тоже, конечно, отчасти отрицательное влияние интернета. Я все-таки с переводчиком себя не считаю.

0: русском языке. Ну, вот из последних моих переводческих опытов несколько лет назад я перевел все сонеты Янки Купалы из белорусского на русский язык. Вот. Ну, это, конечно, проще, чем переводить какого-то там, менее близкого к русскому языку, потому что ты все видишь, можешь прочитать. Да, конечно, был подстрочник, но сонеты — жесткая форма, а у Купалы они просто очень жесткие. Там в каждом сонете использованы всего две рифмы. То есть вот это все прошито только двумя вариантами рифмы. Вот, например, был один сонет, где рифмовалось там у Купалы «Вера», «Химера» и «Секера». «Секера» — это топор. Ну, «Вера», «Химера» — легко. Ну, а топор-то да, как сюда вставить? И вот его сидишь и думаешь, а вот как вставить сюда топор? И вот, ну, тогда вот начинается вот эта вот такая работа, как собирание мозаики, когда где-то переставляешь слова, благо русский язык не такой жесткий по порядку слов, как там английский, да, к примеру. Вот. И начинается вот эта вот работа, чтобы не тратить смысл, но при этом, чтобы была по-русски рифма. Вот здесь вот именно в поэзии вот это важно. Ну, если ты сам пишешь стихи, ну, в общем, наверное, ты сделаешь это на русском языке красиво. Но здесь есть две школы, две бесконечных проблемы. Многие поэты переводят красиво, но не точно. Это такой по мотивам, да, да, стихотворений. Как к этому относиться? Ну, я не знаю, мне очень-очень сложно сказать. Но человек читает на русском, а не читает на языке оригинала, прочитал красивое стихотворение, должен понимать, что это, скорее всего, стихотворение переводчика, написанное по мотивам стихотворения, которое он переводил. Но есть, конечно, великие переводчики, там Гилеску, да, который переводил с испанского, совершенно потрясающий переводчик Лорки. Популярность Лорки в России во многом связана с его великим переводом. Ну, много переводчиков поэзии прекрасных.
1: Я этот пример упомянул как раз ввиду того, что, на мой взгляд, не может сделать искусственный интеллект. Я не представляю, как обучить машину сделать не просто точно, филигранно, точно, но и именно перевести на наш язык, на русский. Как вы считаете, способна машина научиться переводить вот так?
0: Мы же понимаем, что машина учится всему. Герман Оскарович Греф, который поклонник всего этого дела, он с восхищением говорит, что даже как будто бы эмоции и чувства уже появляются у искусственного интеллекта Сбербанка. И, возможно, он даже и прав, я просто в такой степени в этом не разбираюсь. Но, конечно, это и связано с тем, о чем я говорил. Есть все-таки в русском языке, ну и в любом другом языке, моменты подтекста, когда невозможно сделать прямо, когда там слово значит одно, а в этом контексте происходит в другом значении. Наверное, пока еще искусственный интеллект здесь сложновато. То есть, конечно, все равно все искусственное будет упрощать. Будет упрощать, выравнивать, делать это не фактом какого-то какой-то невероятной языковой красоты, а фактором просто коммуникации. То есть в языке будет содержаться искусственного интеллекта информация, прежде всего, которая будет завернута в какую-то обложку. Но факта красоты, которую может только создать человек, который работает с языком, он там будет вторичен. Или он будет уже... Почему вторичен? Он может быть очень красивым, но мы должны понимать, что значит, он где-то в интернете нашел это и с этого сделал копию. Искусственный интеллект не человек, он не может сделать это сам. Он искусственный. Это же важное слово, искусственный. Да. Но мы как бы все равно понимаем, что есть искусственное, есть натуральное. В нашем языке это понятие, когда все выберут натуральное от искусственного. Но сейчас же есть там питание, когда там червяков каких-то едят, биологическое, там прочее, зеленая повестка. Человечество же, оно многие годы и столетия, и века, и мы видим это по истории, периоды очень сильно стремится себя само разрушить. Там разрушают, приходят варвары и начинают опять по частям это собирать. Есть у меня ощущение, что сейчас мы на парадигме вниз. Жалко, но иногда ты понимаешь, что шаг истории такой большой, что за эту ногу ты не ухватишься. Ну, просто живи так, как ты считаешь правильным.
1: Вернемся к парадигме красоты, чувств и эмоций. Поэтическая пауза на радио «Гордость». У нас в студии Максим Замшев. Всего внимания.
0: Сейчас я другое стихотворение прочту. Оно актуальное. Написано оно в начале специальной военной операции. Посвящено памяти первого главы ДНР Александра Захарченко. И его читали на Саурмогиле, когда он открывал. Читал замечательный артист Антон Шагин. И чтобы было понятно нашим радиослушателям, оно было написано, когда Херсон еще был наш. Вот, важно для понимания этого стихотворения. «Гудет победы коктейль бессонным, ночью испей его и над Донецком, и над Херсоном».

0: Самсоном, главное, ПВО. Целыми днями поют солдаты Вагнеров ЧВК. Родина будет большой, богатой, мирной на все века. Многоязыка сильна, степенна, крепкая, как Массандра. Будут мальчишки играть в Арсена, Гиви и Александра.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Салям, меня Дафне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы Гале.
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Радио «Гордость».
12: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь», так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

хоть о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

0: почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Ландратов, премьер Большого театра и один из самых известных танцоров современного балета. Лауреат множества престижных премий, включая «Золотую маску», «Танцовщик года 2012» по версии немецкого журнала «Танц». Титулы Ландратова можно перечислять долго. Знаменитый премьер родился в балетной семье танцоров театра Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Учился у знаменитых педагогов и репетирует под руководством Михаила Лавровского, легендарного «Спартака» звезды советского балета. Многие известные танцовщики ограничены в своем таланте. Одним хорошо дается лирика, другим – героические партии. Владислав Ландратов – артист универсального таланта, который по сей день остается визитной карточкой русского балета. С равным блеском он танцует весь репертуар Большого. Крас в «Спартаке», Печорин в «Герои нашего времени», Нуреев в одноименном балете. Все это многоликий Владислав Ландратов. Его визитной карточкой стал озорной Петруччо в «Укрощении строптивой». Сочетание технического совершенства и яркого артистизма. Балет требует железной дисциплины. И несмотря на звездный статус, Ландратов каждый день по много часов репетирует, тщательно следит за физической формой и считает калории. Для некоторых артистов техническое совершенство – главное. Ландратов, напротив, всегда говорит, что для него главное не талант, но человек. И любовь к своей стране всегда стояла для него на первом месте. В 23-м его внесли в очередной антироссийский санкционный список за активную гражданскую позицию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Для меня патриотизм – это не только любовь к своей стране, это еще и чувство любви и огромной благодарности к людям. Так вышло, что мои родители эмигрировали в Россию, спасаясь от войны в далеком 93-м году. Тогда мне было всего 3. Не мне вам рассказывать, как тяжело тогда жилось людям в нашей стране. Переезд дался нашей семье нелегко, было всякое. Но как в итоге нас приняли в России и как без лишних слов и просьб сами предлагали нам помощь, мне никогда не забыть. Я до сих пор благодарен всем своим учителям от дошкольных до университетских времен за то, что вложили в меня не только знания, но и душу. Порой даже вместе с родителями воспитывая меня. Спасибо, что всегда были рядом. Мои наставники, моя семья, моя родина.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи!
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Стелла «Ладья» – один из символов Самары. Она символизирует те самые первые русские суда, на которых стрельцы князя Засекина прибыли, чтобы основать сторожевую крепость на Волге. Сходство с эмблемой «АвтоВАЗа», самого известного предприятия области, тоже не случайно. Возводили монумент в 80-е. Тогда уже всюду ощущался дефицит, и найти подрядчика для создания такой большой и сложной конструкции из бетона, как парус ладьи, оказалось непросто. А еще архитектору Игорю Галахову пришлось лично поехать в Ташкент, выбирать мрамор для облицовки.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Не такуся. Слово, которое обычно звучит в шутках и переписках, когда про кого-то говорят «ну да, он особенный». Так называют человека, который старается показать, что он не как все. Другая музыка, другие взгляды, другое поведение. Иногда искренне, а иногда просто, чтобы выделиться. Слово выросло из фразы «я не такая». Той самой, которая в интернете давно стала мемом. Со временем ее сократили и превратили в «нетакусю». В речи это чаще звучит как шутка или подкол. Кто-то пытается подчеркнуть свою особенность, а окружающие это считывают и говорят «ну ты не такуся». Можно сказать проще и без сленга. Человек, который любит выделяться, пытается быть не как все. И смысл останется тем же, просто звучит спокойнее и чуть длиннее.
0: Радио «Гордость».

называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Салям, Миндафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлыгале.
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Это наша с тобой биография.
10: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный с...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
3: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Наталья Подольская, певица.
1: Историческая память – это не только страницы учебников или памятные даты в календаре. Это уважение к людям, благодаря которым мы живем сегодня, к их труду, мужеству и любви к своей стране. Пока мы помним свою историю, мы понимаем, кто мы и на чем строится наше настоящее. В нашей семье всегда с большим уважением относились к старшему поколению. Я считаю очень важным сохранять семейные истории, рассказывать детям о своих дедушках и бабушках, о том, какой путь они прошли, какие ценности передали своим детям и внукам. Именно такие воспоминания помогают почувствовать связь поколений и понять, что каждый из нас – часть большой истории своей семьи и своей страны. Мне хочется, чтобы мои дети росли с благодарностью к тем, кто своим трудом, подвигами и преданностью сделал возможной нашу сегодняшнюю жизнь. Уважение к прошлому дает прочную основу, помогает сохранять традиции и принимать верные решения в настоящем. Преемственность поколений начинается с простых вещей, семейных традиций, памяти о близких, уважения к своей истории и культуре. Когда мы бережно храним это наследие и передаем его детям, мы сохраняем не только память о прошлом, но и создаем надежный фундамент для будущего. Именно так рождается чувство ответственности за свою семью, свою страну и за тех, кто придет после нас.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Салям, мин дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гале.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
4: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
3: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговоре можно услышать «он прям гигачад». И сразу примерно понятно, о каком человеке речь. Гигачад – это интернет-мем про максимально прокачанного мужчину. Очень уверенного, брутального, с идеальной формой. Само слово собрали из двух частей. Чад – имя, которое в интернете стало ассоциироваться с образом доминантного, уверенного парня. И гига – как очень большой, усиленный. Но в реальности это не про конкретных людей. Чаще это просто шутка или реакция. Кто-то выглядит очень уверенно, и про него говорят гигачад. Иногда с восхищением, иногда с иронией. Можно сказать проще – очень уверенный и спортивный парень. Но так обычно не говорят. Слишком длинно. А гигачад работает быстрее. Одно слово, и в голове уже готовая картинка.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их дух.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Аркаим – это загадка древней цивилизации. В 1989 году археологи открыли здесь поселение, которое поразило мир. Представьте себе город в форме колец, мощные оборонительные стены и четкая ориентация по сторонам света. Это не случайность, а тщательно продуманный план. 2000 человек жили здесь, создавая уникальную культуру. Но однажды они сожгли свой город и исчезли. Почему? Этот вопрос волнует ученых и любителей истории. Спустя 4 года после открытия на этом месте появился историко-культурный заповедник Аркаим. Он стал настоящей сокровищницей. Здесь можно увидеть культовые сооружения древних народов и священные камни Менгиры. Каждый шаг по парку – это путешествие в прошлое. Реконструкция казачьей избы переносит нас в другую эпоху. А коллекция керамики, изделий из камня и металла рассказывает о жизни людей, которые когда-то населяли эти земли.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, с вами Евгений Дубов, в эфире «Радио Гордость» и хит-парад великой страны, конечно же. Наконец-то мы с вами встретились. Целую неделю вы активно голосовали, дарили свои симпатии любимым артистам, и сегодня мы узнаем, как распределились места. Многие, кстати, продолжают движение, хотя некоторые и покинули нашу десятку. Я сейчас про Зару и Чапаева с песней «Быть счастливым». И так сложились звезды, что у нас снова Зара. Да, главная новинка этой недели. Зара с чувственной балладой «Ты мне нужен любой». Встречайте наполненную настоящими чувствами композицию. Вообще, настоящая любовь – это ведь не про идеальную картинку, а про умение принять человека со всеми его особенностями, прошлым, иногда и непростым характером. И градус искренности в этой работе зашкаливает.
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе 16.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Хит-парад великой страны.
8: Это Евгений Дубов. Мы продолжаем шагать по ступенькам нашего чарта. На 9-й строчке расположился дуэт группы «Свинцовый туман» и проект «Кода». Ребята и девчата отвоевали одну позицию за неделю. Вообще, тот самый вопрос «Как ты?» часто греет сильнее, чем горячий чай в лютый мороз, ну или кондиционер в жару. В нем нет пафоса, но есть главное – забота. И эти музыканты создали настоящую песню-медитацию для всех, кто прямо сейчас в разлуке, но надеется на скорую встречу.
0: 9-е место.

0: Хит-парад великой страны продолжается. У нас на горизонте 8-е место, но сначала встречайте претендента на попадание в чарт. Певица Бервулф, она же Валерия Василевская, написала признание в любви своему родному Владивостоку. Здесь есть и море, и сопки, и маяки, и дух свободолюбивого Приморья. Причем клип снимали прямо на сопке Бурачка вместе с сотней местных жителей. Сама артистка пела вживую, если вам отзовется этот морской драйв, заходите на наш сайт Радио Гордость РФ и голосуйте.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». Только что слушали «Бервульф», песню «Владивосток». И если она вам понравилась, голосуйте на радио «Гордость РФ» для того, чтобы увидеть ее среди участников нашего чарта. А мы переходим к восьмой строчке. И здесь сегодня Юрий Стрелкин. Его трек «Помолчим» потерял одну позицию, но точно не глубину. Кстати, «Помолчим» — это не только о том общении между людьми, но и о цифровом молчании. Иногда в нашем бешеном ритме жизни отовсюду льются сотни гигабайт цифрового шума, и просто нужно взять, выключить свой смартфон или отложить хотя бы в сторону и выдохнуть. Попробуйте сделать это прямо сейчас.
1: Восьмое место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов, с вами мы продолжаем движение к вершине хит-парада великой страны. Это путешествие невероятное, увлекательное. Скоро узнаем, кто занял 7-ю строчку, а пока вспоминаем, у кого день рождения. А вот 7 августа свой, не скажу какой уже, но тем не менее день рождения отмечала Юлия Чичерина. И мы от всей души поздравляем певицу. Когда-то она покоряла радиоэфиры своей беззаботной Тулула. Ну а сегодня этот человек со стержнем, бойцовским характером. Выросла Юля наша и постоянно присутствует на передовой, постоянно с нашими бойцами, создает для них надежный тыл. И в праздничный для нее день послушаем лирическую версию классики Максима Дунаевского «Ветер перемен». И пусть он приносит вам только добрые вести.
0: Песня в тему.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов с вами. И уже седьмая строчка нашего чарта. Сегодня здесь расположилась Мия Бойко. Ее песня «Казак» по-прежнему с нами, но потеряла две позиции. Поддержите артистку. Ведь она решила уйти в этой работе от привычного поп-звучания и обратилась к фолк-истокам. И получился такой мощный трек с истинно широкой русской душой. Но вообще дух казачества – это ведь всегда про смелость, волю, умение стоять за свое до конца. И Мия в этой работе показала свой характер. Так что поддержите ее.
0: Седьмое место.

0: вечере хит-парад великой страны. Скоро узнаем, кто занял 6-е место на этой неделе. Ну а пока отправимся в прошлое. На целых 40 лет назад, когда фирма «Мелодия» выпустила пластинку Юрия Антонова «От печали до радости». Мне кажется, она была в каждом доме, у меня точно. Ну а история этого шлягера удивительна. Поэт Борис Дубровин передал маэстро листок со стихами в ресторане, когда они сидели, обедали. Антонов взял, положил его в нотную тетрадь и забыл почти на 9 лет. Потом уже, спустя годы, перебирая пожелтевшие бумаги, он увидел эти строчки и буквально за считанные минуты написал легендарную мелодию. Давайте вместе перенесемся в ту золотую эпоху.
1: Народное достояние.

0: Это хит-парад великой страны. У микрофона Евгений Дубов. И на шестом месте главное продвижение недели. Баллада о силе духа от ростовчанина Михаила Баркова и легендарного рокера Сергея Бабунца. Стихи написал воин-писатель с позывным «Вожак» Дмитрий Филиппов, а посвящена песня памяти погибшего героя СВО Евгения Гайдука Николаева. Такой бойцовский характер в каждой ноте. Давайте слушать песню о тех, кто верен себе.
1: Шестое место.
2: Улыбаясь новому дню,

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, не дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
3: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».
3: Продолжаем следить за судьбой любимых артистов в хит-параде великой страны. С вами Евгений Дубов, ваш проводник. Впереди пятая строчка. Кто там оказался сегодня? Пока секрет. А прямо сейчас очередной кандидат в нашу десятку. Проект «Казаки делают хиты». Да, именно так они назвали свою группу. Их трек «Горячая кровь» представляем вам. Невероятный микс традиционного казачьего многоголосия и современного бита. Парни показывают, как вечные ценности могут звучать сегодня на языке молодежи. Слово самим авторам.
4: Мы написали ее специально для проекта «Кино заново», вдохновившись фильмом «Максим Перепелица». Надеемся, вы почувствуете ту самую энергию и характер, которые легли в основу этой песни.
3: Кстати, этот проект реализуется в рамках отбора «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив, что вдвойне приятно. Так что слушайте, оценивайте на радио «Гордость РФ».
2: Кандидат в хит-парад.

0: Возвращаемся к десятке лучших на радио «Гордость». Только что слушали кандидата в наш чарт, группу «Казаки делают хиты» с треком «Горячая кровь». Если сердце действительно застучало, то голосуйте за нее на радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем. На пятом месте «Братья Крестовские», группа «Ума Турман» с призывом «Не стой, танцуй». Ребята поднялись на одну строчку вверх за неделю. Вообще, в любой непонятной ситуации или когда на душе становится немного пасмурно, самый проверенный способ вернуть себе ресурс – это просто прибавить громкость и поддаться ритму. Эти нижегородцы знают толк в создании правильного настроения. Заряжаемся позитивом вместе с ними прямо сейчас.
1: Пятое место.
2: Никакая

0: Это хит-парад великой страны. Продолжаем слушать лучшие песни недели, те, которые выбрали именно вы. Сменился ли сегодня лидер? Об этом узнаем чуть позже. Ну а пока отправимся в колоритную Мордовию к фолк-группе «Ойме». Музыканты сами ездят в этнографические экспедиции и реконструируют древние обряды. Их трек «Колядки» звучит сразу на трех языках – макшанском, эрзианском и русском. Уверен, что после прослушивания вам захочется оценить их выступление вживую. А это можно сделать на нашем фестивале «Этнокульт» уже 18 августа в клубе «16 тонн» в Москве. Приходите.
1: Едем по стране.

0: Это хит-парад великой страны. Мы остановились практически в шаге от пьедестала. Четвертое место у нас. Сегодня его занимает группа Любэ. И их баллада «Жди меня» удерживают свои позиции вторую неделю. Вообще в песнях Николая Расторгуева и Игоря Матвиенко никогда нет фальши. Простая, но важная тема любви, верности и надежного тыла, который ждет каждого солдата дома. Так что и мы верим, ждем и слушаем.
1: Четвертое место.
2: Человек — это значит бороться.

больной, пулей дурой.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Хит-парад великой страны.
2: С вами Евгений Дубов и лучшие песни недели на радио «Гордость». Большая часть пути уже пройдена, впереди тройка лидеров, все самое интересное, дождитесь этого момента. А сейчас отправимся в прошлое. 2 года назад, в августе 2024-го, наш хит-парад возглавляла певица Татьяна Куртукова с треком «Ромашка Василек». Это был период феноменального взлета артистки из Пензы. Сегодня Татьяна – одна из самых востребованных исполнительниц страны, собирающая полные залы. Да что там, стадионы. А ведь все когда-то начиналось с простых народных мелодий. Давайте вспомним, как это было.
1: Капсула времени.

0: хит-парад великой страны.
1: Это финишная прямая нашего чарта. Евгений Дубов с вами, и я готов представить самые горячие треки этой недели.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте сегодня группа «Зверобой». Парни немного уступили позиции и забирают бронзу нашего чарта. Но градус искренности в треке меньше от этого не стал. Ведь «Зверобой» — это всегда про честность, про дороги, которые нам выпадают, про стойкость духа в конце концов. И они остаются при своем. Продолжают радовать нас настоящей музыкой.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. И на вторую ступеньку сегодня поднимается «Иракли» в компании с диджеем-демиксером и проектом «Севера». Их матушка Россия прибавила одну строчку. Вообще, сам певец впервые штурмует наш чарт, но делает это с невероятным размахом. Практически за пару недель подобраться к вершине, ну, мало кому это удавалось. А этот мощный танцевальный гимн одинаково круто звучит и на больших стадионах, и в машине по дороге на дачу. Поэтому заслуженно занимает высокие позиции.
1: Второе место.

0: Время оставить все переживания позади. Мы добрались до вершины. Я вас поздравляю. И первое место сохраняет за собой Владимир Пресняков с треком «Невероятно, но факт». Певец снова доказал, что его голос и умение говорить о любви покоряют миллионы сердец. Ну а парящая мелодия, в которой есть и мужская зрелость, и мальчишеский романтизм, конечно, тоже подкупает. Поздравляем Владимира с победой. Поздравляю вас с таким результатом. И на этом все. Голосуйте дальше своим сердцем, и через неделю узнаем, кто получил больше всего симпатий. С вами был Евгений Дубов. До встречи!
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане,

матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf.

Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В интернет-разговорах иногда звучит «ну он нормис». И обычно это произносится с легкой улыбкой, без злости. Нормис – это человек, который не живет в мире мемов, форумов, гик-культуры и всех этих внутренних интернет-шуток. Он просто вне контекста этой среды. Слово пришло из английского и дословно обозначает «обычный», «нормальный». И в сленге закрепилось именно как противопоставление тем, кто глубоко погружен в интернет-культуру. Иногда нормис – это просто реакция. Кто-то не знает популярный мем, не смотрит странные интернет-ролики, не понимает локальные шутки. И все, он нормис. По сути, это можно сказать длиннее и нейтральнее. Человек, который не увлекается интернет-культурой. Но нормис звучит короче, живее и сразу задает рамку. Свой в обычной жизни, но не из этого интернет-мира.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Изумрудный карьер – это настоящий природный оазис в Челябинске. Вода здесь удивительного бирюзового цвета. Она чистая и прозрачная, словно из сказки. Этот водоем образовался на месте старой каменоломни, где когда-то добывали гранит. Летом сюда приезжают горожане и туристы. Пляж благоустроен, есть кафе, раздевалки и волейбольная площадка. Можно проводить время с друзьями или семьей, наслаждаясь солнцем. А для любителей активного отдыха скалолазы находят здесь идеальные маршруты. Крутые берега и скалы предлагают настоящие испытания. Рыбаки тоже не остаются в стороне. В укромных уголках карьера оборудованы стоянки. Здесь водятся щука, лещ и окунь. Это место притягивает всех, от любителей экотуризма до искателей приключений.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», — говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук — песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского — «Родина». «Родина, счастливый будь!» — эти строки — смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Анеледа. Певица.
1: На протяжении жизни мне посчастливилось познакомиться с людьми самых разных национальностей. Среди моих друзей есть езиды, армяне, азербайджанцы и представители многих других народов. И чем больше я общаюсь с людьми, тем сильнее понимаю, что нас объединяет гораздо больше, чем различает. Мы все радуемся, переживаем, любим своих близких и мечтаем о хорошем будущем. Для меня единство народов России – это взаимное уважение, дружба и умение видеть в человеке прежде всего человека.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и душу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
4: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Радио «Гордость».
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует –

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Патриотизм – это искренняя любовь к родине, гордость за ее историю, культуру и достижения, уважение к традициям и ценностям народов России, готовность трудиться на благо страны, защищать ее интересы и заботиться о ее будущем, оставаясь верным своему гражданскому долгу и чувствуя неразрывную связь с судьбой Отечества.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, радио «Гордость». Это Никита Лович. Я родом с Кубани, автор и исполнитель. Рад представить вам свою песню. Она называется «Плач, малыш».

Мой сын ушел на СВО, его призвали 5-го, им там звонить нельзя так часто. Я думаю, нормально все, а как твои дела? Она заплакала, но про себя ведь вслух ей стало стыдно.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Игорь Караулов. Поселок. Поселок был под ВСУ. Теперь над облаками. И не приблизиться к нему. И не достать руками. В поселке были свет и газ, а нынче гарь и щебень. Враги не вымолят у нас дешевого прощения. Но там, над облачной грядой, за перистой границей, стоит поселок золотой, и небо им гордится. Там племя башенок витых, алмазные ворота. Сирена там не бьет под дых, никто не ждет прилета. И каждый молод и любим под новым небосклоном. И рядом Иерусалим за влажным Терриконом.
2: Поэт Игорь Караулов написал это стихотворение в июле 2022 года. В сентябре стихи стали песней. Музыка «Бахает компот», исполнение «Вадим Степанцов». «Слезы из глаз» и, что называется, «Сердце в клочья».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Руслан Михайлов родился и вырос в чувашской деревне. С детства любил музыку и фольклор. Музыкального образования не получил, но еще в школе освоил гитару, экспериментировал со звучанием, заинтересовался профессиональной звукозаписью и созданием собственных песен. Переехав в другой регион, он почувствовал, что с каждым днем тоскует по родному языку и культуре все сильнее. В то же время стал изучать новые течения и альтернативные музыкальные жанры. Начал записывать собственные композиции по творческим псевдонимом Evil Sun. Музыканта особенно увлекла идея создания песен на чувашском языке в народном стиле и современной аранжировке. В результате появилось несколько синглов,

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все знают, что Астрахань была крупным центром русской торговли с Востоком. Однако не всем известно, что с тех пор на Советской улице остались интереснейшие здания торговых подворий, где и сейчас живут люди. Самое молодое подворье – армянское. Его строили в середине 19-го столетия. Армянские купцы владели им вплоть до революции. Здание в стиле классицизма, но с ярким восточным привкусом. Самое интересное – это двор, сопоясывающий здание по периметру галерей. Здесь мало что изменилось с начала 20 века. Полное впечатление, что находишься в старинном восточном городе. Рядом расположено персидское подворье. Два этажа с мезонином, сводчатые галереи вдоль всего здания. Старожилы помнят, что когда-то тут держали верблюдов. С начала 20 века сохранились лестницы с аутентичными перилами и балясинами. Оба дома – памятники архитектуры федерального значения. На первых этажах, как и в старину, работают магазины, а вторые с советского времени используются как жилье.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость».
4: Дорогу стремаю!
5: Здоровенькие!
4: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милые, я мню!
4: Умните!
5: Yeah.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Севастопольского государственного университета разработали противоопухолевые препараты, которые позволяют снизить токсичность химиотерапии. В их основе вещества на основе фторурацила и природных соединений. Фторурацил широко применяется в химиотерапии онкологических заболеваний, но обладает высокой токсичностью и может вызвать множество побочных эффектов. Чтобы снизить негативный эффект на организм, ученые решили создать комбинированные лекарственные средства для лечения онкологии, взяв за основу природные соединения. После синтеза таких соединений и их тестирования выяснилось, что они эффективно борются с раковыми клетками, при этом менее токсичны для организма, так как содержат меньше фторурацила. Благодаря этому открытию ученые теперь могут создать новые противоопухолевые препараты с пониженной токсичностью.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности, жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «заруба» существует в современном молодежном сленге и обозначает горячий спор на ту или иную тему. Чаще в интернете, но не только. Иногда зарубой еще называют любую схватку, драку, футбольный матч, даже игру в домино или карты. Главное – страстность, вовлеченность участников. Обычно молодежь выдумывает свои словечки, чтобы отличаться от предыдущих поколений. Но с зарубой не так. Это слово в значении «драка», «схватка» использовали еще школьники 60-х годов. Само слово очень древнее, однако изначально к дракам, спорам и прочим конфликтам оно отношения не имело. Согласно словарю Владимира Даля, зарубой или зарубом в начале позапрошлого века называли выемку в стволе дерева, сделанную топором.
0: Радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня справедливость – это не сухие законы, а прежде всего честность и баланс. Это когда к человеку относятся так, как он того заслуживает своими поступками, а не по знакомству или статусу. Но есть важный нюанс. Справедливость – это не только про наказание за ошибки, это еще и про равные шансы. Для меня справедливо – это когда правила игры одни для всех, когда голос каждого услышан и когда успех зависит от твоих усилий, а не от того, где ты родился или кого знаешь. В жизни я стараюсь придерживаться простого правила – быть объективным, даже если это мне невыгодно. Справедливость для меня – это совесть в действии. Это смелость признать правду, даже если она на стороне твоего оппонента. Это фундамент, без которого невозможно нормальное доверие между людьми. Иными словами, справедливость – это когда по совести, а не как удобно.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша хоть и хмурился

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу 18 века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других. Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Азамат Биштов – один из самых титулованных певцов Северного Кавказа. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Адыгея. Малая родина артиста – столица Адыгеи – Майкоп. Здесь он проживает и сегодня. При этом дома бывает меньше, чем хотелось бы, из-за постоянных гастролей и концертов. В детстве Азамат занимался народными танцами и увлекался игрой на традиционных музыкальных инструментах. Первую песню записал в 18 лет. Записи звучали в домах и на улице. Слушатели предполагали, что певцу никак не меньше 30 или даже 40 лет. Таким зрелым был его голос и манера исполнения. Большинство песен Азамата Биштова, будь то зажигательные кавказские мотивы, лирические баллады, традиционные или современные танцевальные композиции, посвящены любви, искренней привязанности, семейному счастью. Одна из них – «Льягюныге». В переводе на русский – «Любовь». Азамат Биштов, «Льягюныге». Язык исполнения – черкесский.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Клину находится литературный уголок, который хранит память о детском писателе. Дом-музей Аркадия Гайдара. Это место, где великий автор жил и творил несколько лет, и именно здесь он создавал свои самые известные произведения. Музей открыт в том самом доме, где располагались жилая комната и рабочий кабинет писателя, и экспозиция позволяет буквально шагнуть в его мир. Здесь подлинные документы, фотографии, книги, рукописи и личные вещи. Обстановка восстановлена такой, какой она была в годы жизни Гайдара. Это живой литературный памятник. Не просто экспонаты на стенах, а отражение истории и творчества человека, чьи рассказы помогали и помогают детям и взрослым смотреть на мир с добротой и мечтой. Для многих экскурсии по дому-музею становятся вдохновением. Здесь проходят тематические занятия, творческие встречи и коллективные читки любимых произведений. Дом-музей Аркадия Гайдара в Клину – это не только страница биографии писателя, но и место, где оживают слова, ставшие частью детства миллионов читателей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «тимбилдинг» в русский пришло из английского и обозначает буквально «создание команды». Понятие это сравнительно молодое. Появилось оно в 30-е годы прошлого столетия, когда американские социологи провели несколько исследований на крупных промышленных предприятиях и выяснили, что для многих людей дружный рабочий коллектив очень важен. Там, где работники ощущают себя командой, производительность труда выше, а жульничеству просто нет места. Тогда в Америке и начали пытаться прицельно формировать командный дух на предприятиях. Конкурсы, совместные развлекательные поездки, спортивные команды заводов и фабрик. В 90-е понятие «тимбилдинг» пришло и к нам. При этом у нас, в России и Советском Союзе, такая работа с трудовым коллективом велась всегда. Субботники, самодеятельность, поездки на картошку, в конце концов. Что это, как не тот самый «тимбилдинг»? Просто отдельного модного слова до 90-х не существовало.
0: Радио «Гордость».

0: Ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчука «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид Ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину». Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Анеледа. Певица.
1: На протяжении жизни мне посчастливилось познакомиться с людьми самых разных национальностей. Среди моих друзей есть езиды, армяне, азербайджанцы и представители многих других народов. И чем больше я общаюсь с людьми, тем сильнее понимаю, что нас объединяет гораздо больше, чем различает. Мы все радуемся, переживаем, любим своих близких и мечтаем о хорошем будущем. Для меня единство народов России – это взаимное уважение, дружба и умение видеть в человеке прежде всего человека.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Прощаться пора.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов?

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Пелевин. Это было как во сне. Это было как во сне. Мы въезжали в мертвый город, в безвременье, в черный морок. И гремело в стороне, и под каской липкий пот, и разбитая дорога. И не раз молили Бога, если рядом был прилет. И в ночи под этот гром вдалеке жужжали птички. Было страшно с непривычки, а потом как будто норм. Нас, никчемных неумех, замполит учил: смотрите, вы дистанцию держите, если грохнут, хоть не всех. Но я знал, что не умру. Продираясь через ветки, на позиции разведки мы дотопали к утру. Мы читали им стихи, мы играли им на скрипке. И вот эти их улыбки нам прощали все грехи. Это было как во сне. И какие были звезды, ах, какие были звезды в этом небе на войне.
2: Александр Пелевин написал это стихотворение в августе 2023 года. Месяцем ранее он вместе со скрипачами Марианной Васильевой и Петром Лундстромом выступали с концертом в зоне специальной военной операции. И поэты-музыканты выезжали на передовую и до, и после этой поездки.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В центре города Клин, на Советской площади у торговых рядов, есть одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей – фонтан «Девочка-грибница». История его началась еще в конце XIX века. Скульптура девочки с лукошком грибов была создана по проекту русского скульптора Федора Каменского и отлита на Кослинском заводе. Несмотря на миниатюрность, она весит более 100 килограммов. Стояла грибница в усадьбе Золина, недалеко от Клина. После революции усадьбу разорили, а фигуру утопили в местном пруду. Только в 1935-м ее выловили и установили в Клину у торговых рядов. Но вскоре девочку-грибницу украли. К счастью, скульптура нашлась, и чтобы ее сохранить, на постамент поставили копию, а оригинал передали в краеведческий музей. Местные жители ласково называют эту композицию «Аленушкой». И летом, когда струи воды пляшут вокруг, у фонтанной скульптуры часто слышны смех, разговоры и детские голоса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бы бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В 1948 году на Ижевском мотозаводе выпустили первую опытную партию автоматов Калашникова АК-47. Это событие стало важной вехой в истории отечественного оружейного производства. Для участия в изготовлении опытной партии в Ижевск прибыл сам Михаил Тимофеевич Калашников. 1500 автоматов, изготовленных на Ижевском мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение советской армии. Вся документация, разработанная специалистами Ижевского мотозавода, была передана на Ижмаш, где развернулось массовое производство АК-47. Сегодня Ижевский мотозавод гордится своей ролью в истории создания легендарного автомата Калашникова. На предприятии бережно хранят память об этом событии, а Михаил Тимофеевич Калашников всегда с теплотой отзывался о коллективе завода и времени, которое провел здесь.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Коллективизм – это не просто умение работать в команде. В основе коллективизма, как и осознанного патриотизма, лежит особое, характерное именно для русской цивилизации понимание любви. Это любовь как способность и готовность пожертвовать своим «я» ради общего блага, ради «мы». Не потерять себя, а именно добровольно, осознанно поставить общее выше личного, когда этого требуют обстоятельства. В этой связи я всегда вспоминаю одну замечательную притчу. Она очень простая, но мудрая, как и все народное. Жил-был старик, и было у него три сына. И вот беда. Никак не могли они ужиться вместе. Все время ссорились, не могли найти общий язык. Старик очень переживал, потому что хотел, чтобы после его смерти сыновья жили в мире и поддерживали друг друга. И решил он их научить. Однажды он позвал их к себе, взял обычный веник и сказал: «Разломайте этот веник пополам». Первым взялся старший сын. Сильный был парень, но сколько ни пытался, ничего не вышло. Передал веник среднему. Тот тоже пыхтел, но лишь руки натрудил. Младший попробовал и вовсе не смог согнуть. Тогда старик развязал веревку, и веник рассыпался на отдельные прутья. «А теперь, — говорит, — сломайте по одному». И тут каждый сыновей с легкостью двумя пальцами переломил все прутья. Тогда отец посмотрел на них и сказал самые главные слова. «Вот так и в жизни. Если вы будете вместе держаться друг за друга, как тот связанный веник, то вас никто не сломит, никакая беда не одолеет, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать эти жалкие соломинки». Простая вроде история, но в ней вся суть коллективизма. Вместе мы сила, врозь нас сломает. Наша история тысячекратно подтверждала эту истину. Когда на Русь нападали враги, когда приходила беда, люди объединялись. Не потому, что начальник приказал, а потому, что инстинкт самосохранения народа включался именно так – сплотиться перед лицом опасности. Вместе отражали нашествия, вместе поднимали из руин города, вместе осваивали новые земли. Сегодня нам часто навязывают другую модель. Каждый сам за себя, ты это не заслужил, успешный успех любой ценой. Безусловно, личная инициатива важна. Но без чувства локтя, без умения быть частью команды, частью общества, частью страны, человек оказывается той самой одинокой соломинкой, которой переломить ничего не стоит. Коллективизм – это не про потерю себя, это про обретение дополнительной силы. Когда за твоей спиной семья, друзья, коллеги, народ, когда ты знаешь, если случится беда, тебя не бросят, и сам ты тоже не бросишь. Коллективизм для меня – это не пережиток прошлого, а условие выживания и развития в будущем. Потому что самые сложные вызовы, самые масштабные задачи можно решить только вместе. Поодиночке мы просто люди, а вместе – народ, способный на великие дела.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало завершения момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть
3: да.
2: в эфире
3: да.
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, а я-то знаю всего 5 аккордов. И я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою, а там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость». Эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Эмиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта-либерала Милюкова от пули другого эмигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: А вы знаете, где можно увидеть дуб, под которым Казимир Малевич создавал свои шедевры? По крайней мере, так гласит легенда, а находится это место в парке Малевича в Раздорах, недалеко от Одинцова. Рядом Немчиновка, где в начале прошлого века располагалась дача второй жены Малевича. Парк, названный именем художника, недавно благоустроили. Теперь здесь есть озера с двумя водопадами, пешие дорожки, а зимой – лыжные трассы. Но главная фишка – это арт-объекты в духе супрематизма. Входная группа работы современного скульптора сделана под черный квадрат. Античная голова без лица. Скульптурный месяц, плывущий по глади пруда. Цветные деревья, странные штуковины из танцующих пружин, ну и, конечно, множество разнообразных кубов и квадратов.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
5: Сейчас, кто смотрит нашу трансляцию, видит вот эту звезду героя. Далеко не каждому удостаивается честь стать кавалером звезды героя Российской Федерации. Многие знают про ваш подвиг, но хочется вот для слушателей радио «Гордость», для нас, вот я понимаю, может быть, сложно это вспоминать, но все-таки расскажите о вашем подвиге, о том недельном, да, по-моему, неделю шли бои. Ну, расскажите нам.
6: Я начал специальную военную операцию в должности командира взвода мотострелкового. Вот. И мой бой состоялся в сентябре 22 года, когда было присоединение Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонских областей, когда состоялся референдум. Мое подразделение после Чернигова, после Луганска, Харьковского направления, Запорожского, противник предпринимал попытки прорыва на границе Харьковской, Луганской области, это направление Кременная. И мое подразделение было переброшено на вертолетах. Также обозначили перекресток, который нужно удерживать. километр от нас слева бой идет, полтора километра перед нами бой идет. Понятно было, что с минуты на минуту у нас. Вот. Осень, дождь, атмосфера. В общем, сказать, ну, сильный дождь. Из-за того, что был дождь, противник не мог коптеры запустить. Но это я сейчас оглядываюсь назад, понимая, что это Господь Бог эти сутки нам подарил. Но на тот момент ты копаешь, смотришь вперед. Копаешь, смотришь вперед. То есть чувство такой тревоги, адреналин, вот он выделяется час, два, три. То есть даже, я всегда говорю, в каждом подразделении, в каждом коллективе есть такие люди, душа компании. Они шутки, прибаутки, всегда на позитиве. Но на тот момент даже у этих ребят все шутки, все закончилось. Все понимали, что сейчас начнется. Вот. Ну и на следующий день дождь закончился. Вот. К 6 утра тишина. Слышишь, техника едет. Думаешь, нет, наверное, показалось. Еще 1-2 минуты, нет, подъезжает. Все, птички залетели, полетели. Вот. В 22-м году использовали в большей степени как, ну, как глаза. То есть да. Птицы, они больше такую функцию выполняли. Все, и одновременно с двух сторон началось наступление. У меня в подчинении 28 парней, 3 БМП, 2 танка. С одной стороны, с другой стороны, с одной, с другой. То есть приходилось и танк гонять справа налево. В общем, 7 дней длился бой. Каждый день раненые, каждый день эвакуация. Эвакуация не тогда, когда военнослужащий ранение получает, а когда отбивается атака. То есть кто-то 4 часа ждал до эвакуации, кто-то пока не стемнеет, потому что вызвать в таком бою эвакуационную машину, ну, это подвергнуть в первую очередь их опасности. Моя звезда, я считаю, на 90% заслуга русского солдата. Мне повезло, я не перестаю и постоянно буду это помнить. Мне повезло, что в моем подразделении такие парни были. Ни один человек не покинул своих позиций. Было сказать, что страшно, это ничего не сказать. Потому что на 7-й день, конечно, вот физиология организма, она уже сбой дает. То есть, когда человек мокрый, кушать хочет, невыспанный, вот это чувство постоянно, то справа, то слева, то ночной минометный обстрел всю ночь происходит. То есть у людей вот и жилы трясутся, и как будто кровь вот она останавливается. Вот такое чувство, вот надо, конечно, вот. И смотришь на некоторых, когда уже вот ближний бой происходит, у людей цвет лица меняется. Смотришь, 1 минута, другой цвет лица. То есть эта физиология, она дает сбой. 7 суток мы удерживали этот перекресток. 5 единиц техники уничтожили. Больше 50 человек противника. Почему я говорю неточное число противника? Очень сложно было подсчитать. В первый день сделали попытку подползти, потому что видели, что, ну, был противник, лежал еще и живые, там были раненые. Вот, сделали попытку... Ну, хотя бы документы собрать, понять, кто есть кто. Но противник сам начал минометом обстреливать своих, чтобы не могли ни раненых, ни пленных забрать, и чтобы мы не могли. Вот. Но документы, это польские военнослужащие были, поляки, 22-й год. Вот. И уже после, когда уже команда поступила выводить ребят из окружения, опять же, выводить. Мы 6 человек, вот нас осталось. Мы на ногах, мы выйти сможем, а у нас раненые в доме. Они без помощи не выйдут. Вот пришлось еще вот лечь вокруг дома, ждать, пока раненых вытащат, чтобы они, ну, чтобы им фору дать.
3: Своими словами. Поэты Донбасса.
7: Лада Пузыревская. «Не свисти».
8: А зимы, мой друг, взойдут куда позднее. Трухлявый горизонт прогнется, как доска. Захочется сказать чего-нибудь позлее, когда замкнет свой круг голодная тоска последних, кто, резвясь, свистел по-хулигански, горящим на ветру и тонущим в ночи, глотающим огонь в растерянном Луганске, уставшим от погонь, но лучше промолчи. Пусть сами и зайдут на ужас всем составом. Хрустящая трава зловещий фосфор звезд, осенний холод всех расставит по заставам, отрихтовав стволы, ответит на вопрос, уж быть или не быть теперь дороги к храму, кто прав был, кто никак, и кто у нас палач, и где все те слова, приравненные к хламу. А ты молчи, молись, а не умеешь, плачь, оброшенных в золу за скорлупою ставень, податский хохоток придворного трепла, опрошенных к столу, которых Бог оставил в разбомбленных домах, не держащих тепла. Чуть позже разберут засады и завалы и станут окликать все души, что без тел. Потеряно бредут в закат густой и алый, и он вернется, Бог, за теми, кто свистел».
9: Эти строки написаны от ужаса и бессилия времен самых первых бомбежек Донбасса, тех самых взорвавшихся кондиционеров. «От ощущения безнаказанности зла, которой не может быть, а она есть», говорит поэт Лада Пузыревская. Эти видео, запечатлевшие улюлюканье и свист с той стороны. Эти их аплодисменты, выпрыгивающим из окна Дома профсоюзов горящим людям, которых тут же забивали ногами. Этого не забыть. И ведь за ними действительно вернулись. За теми, кто свистел.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
10: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
11: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
10: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
12: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне. но совершенно точно получилось гордо.
10: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни, а до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили на реабилитацию, провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тревожное слово «киднеппинг» пришло к нам из английского, где имеет длинную и бурную историю. Впервые зафиксировали его в конце 17-го столетия. Колониализм только набрал силу, и киднеппингом, то есть буквально кражей детей, называли похищение подростков с целью вывоза в североамериканские колонии. В то время чернокожие рабы были редкостью, на плантациях работали белые кабальные по временным контрактам. Добровольцев, готовых продать себя в кабалу, не хватало, поэтому необремененные моралью личности похищали подростков и продавали за океан. К 19 веку кабальных сменили вывезенные из Африки рабы, а слово «киднеппинг» осталось и приобрело современное значение – похищение людей, в том числе детей, из корыстных побуждений или с иными неблаговидными целями. Напомним, похищение человека – это противоправное действие и преследуется по закону.
0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» – фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песня объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохико, традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка», языки исполнения эрзянского.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Милосердие. Ну, если честно, мне кажется, что это вообще наша национальная черта. Это правда. Это правда. Мне кажется, вот многие там вот это, ну, возводят в какую-то героическую историю, ставят на один уровень с каким-то геройским поступком, что вот взял, там, помог вот человеку, там, дал милостыню, накормил, или там что-то помог просто, там, я не знаю, устроиться на работу или порекомендовал куда-то. Это все милосердие, все, что ты делаешь от чистого сердца и бескорыстно, просто если у тебя есть, конечно, возможность. В противном случае это будет пустозвонство, так назовем это. Вот. Но по большому счету это норма, но для меня, я абсолютно не кривлю душой, я считаю, это норма. И, как я уже сказала, выше – это национальная черта русского человека. Это правда.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли. История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Считается, что именно из венгерского слово пришло и в славянские языки, и в ряд романо-германских. Откуда сабля взялась в венгерском? Некоторые исследователи исходят из того, что венгры, ханты и манси – родственные и самые близкие по языку финно-угорские народы. Их общая прародина находится на территории современной Западной Сибири. В хантыйских и мансийских эпосах сабля упоминается еще до того, как их соседи ушли в Европу. Переселение кочевых венгерских племен случилось в IX веке. Есть мнение, что слово могло отправиться в путь вместе с ними. Но это еще не все. Существуют теории, согласно которым сабля пришла на земли угро-финнов с юга от тюркских племен. Это примерно 7 век. Дальше следы теряются. Происхождение слова считается загадкой до сих пор.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
0: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Александр Пелевин. «Крутись, барабан». Крутись, барабан. Полевой доцан работает дни и ночи. На отдыхе чистит ока, пацан. Раскосы и жадны очи. Унгерн, черный барон степей. Смотри, через сотню лет зеленая тара своих детей хранит на войне от бед. Там нет никаких смоляных котлов, там нет никакой Вальгаллы. Идет мимо ада без лишних слов дивизия Махакалы. Крутись, барабан, разгони чертей, плюющихся черной кровью. Молчание Будды среди степей гремит на все Приазовье.
3: Александр Пелевин написал это стихотворение в июне 2022 года. Поэт посвятил его бурятам, воюющим в многонациональной российской армии.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов.

0: именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы, они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
1: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии. А всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, где можно увидеть древнерусскую каменную резьбу, изображающую Александра Македонского? Нужно всмотреться в узоры, покрывающие стены Дмитриевского собора во Владимире. Одноглавый белокаменный храм – уникальный памятник русского зодчества, воздвигнутый в конце XII века. Великий князь Всеволод Большое Гнездо построил его во имя Дмитрия Солунского, своего небесного покровителя. Христианское имя князя было Дмитрий. Стены храма украсили изображениями православных святых, библейских царей, исторических личностей и даже персонажей древнегреческих мифов. На одном из рельефов Геракл побеждает немейского льва, на другом – лирнейскую гидру. А еще на стене собора можно разглядеть святого Никиту, который побивает дьявола в прямом эфире.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор проекта «Музыка вместе» Тимур Ведерников и проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Эта история напоминает следующее.
5: Как
4: вот сейчас напомнила. Вообще ужасно приятно. Ассоциация. Был такой кино «Милый день радио».
5: Конечно.
4: И да. Туда приходили гости в студию. И тогда у радио эфиров в социальных сетях где-то еще не было.
5: Не было.
4: Ну, вот это... эфиров не было. Но предсказание сбылось. Теперь радио показывают. Это круто.
5: Да? Да, это круто. Я хочу, знаете, с чего начать. Сегодня день государственного флага России. Я вас поздравляю, всех нас, всей души. Поздравляю. И начать хочется с того, что песня для нас, для русских людей, она же вот тоже как флаг. Такое настоящее знамя. Мы же всегда, вот не зря говорим, вперед из песни.
6: Вперед из песни, да.
5: Да. Поэтому вот для того, чтобы всем было понятно, кто-то наверняка не знаком с проектом «Музыка вместе», меньше слов, больше музыки. Поэтому мы сразу начнем с первого видео, посмотрим одну из песен, которую вы сделали в рамках проекта, чтобы сразу всем было понятно, о чем речь, да. Ну а затем обсудим.
4: Ну, но начинаем... это песня совсем свежая.
6: Эта песня вышла буквально вчера, на самом деле. А всегда, когда новые песни, они, как знаешь, как новые дети, ты ее больше всего любишь. Я буквально в двух словах только хочу сказать, что эта песня известная русская народная песня «Вдоль по улице метелица метет», которую спели жители и артисты республики Коми. Вот. На самом деле это очень символично. Почему? Я расскажу после того, как мы посмотрим эту песню. И я еще хочу сказать одну очень важную вещь. Мне очень нравится, как называется ваша радиостанция «Радио Гордость». Объясню почему. Потому что, собственно, когда мы начинали этот проект, одной из главных идей того, почему мы это делаем, было желание у наших зрителей, у наших жителей, у жителей нашей страны вернуть чувство гордости за самих себя, за свою страну. А это действительно, вы абсолютно правы, очень здорово делать с помощью песен, с помощью тех песен, которые были написаны раньше, давно, с помощью тех песен, где есть огромные и глубокие смыслы. Так вот, мы делаем примерно одно и то же дело, это важно. Итак, песня «Вдоль по улице метелица метет» в неожиданной, сразу скажу, аранжировке. Друзья мои, будьте готовы ко всему.
5: Тимур Ведерников и Андрей Полосин. Музыка вместе на радио «Гордость». «Вдоль по улице». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушений двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться. История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: В моем детстве у нашей семьи, была хорошая семейная знакомая. Это была мамина приятельница, которая часто приходила к нам в гости в дом. И я по-детски была ей восхищена. Я не могла объяснить себе, что меня в ней так притягивает. Но каждый раз ее прихода я ждала с особым детским трепетом. Она всегда была аккуратно одета, достаточно просто, но всегда изысканно. Внешне она была всегда спокойна. В разговоре никогда не было грубостей. У нее было все в порядке с чувством юмора. Она сама могла смеяться и рассказывать совершенно разные анекдоты, но из ее уст все звучало как-то особенно. И что интересно, она притягивала к себе. Ей хотелось подражать. В ее присутствии за столом мне, ребенку, всегда хотелось сидеть красиво и с прямой спиной. Мне не надо было напоминать сядь прямо. В ней была внутренняя гордость, такая, знаете, присущая голубой крови. Не гордыня, а именно гордость. И она никогда не ставила себя выше других. Наоборот, все тянулись и как-то раскрывались рядом с ней. И очень ее любили. Помните у Чехова? Я уже потом прочитала этот рассказ. Кажется, «Дом с мезонином». Главный герой пролил соус на чистую скатерть, но никто из хозяев этого не заметил. То есть увидели все, но никто не обратил внимания. Вот было что-то в ней от Чехова. Я в детстве не смогла бы понять и описать одним словом, что меня так притягивало в этой женщине. А теперь понимаю. Это ее человеческое качество, ее внутреннее человеческое достоинство.
0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
2: 1860 год. Вслед за Петербургом русское музыкальное общество создается в Москве. Руководит им Николай Рубинштейн, брат одного из основателей РМО Антона Рубинштейна. Как и в Петербурге, в московском обществе сразу же появляются музыкальные классы, где за небольшую плату обучают молодых музыкантов. Московскому отделению покровительствовал император Александр II, выделявший на его содержание 15 тысяч рублей в год. По тем временам очень крупная сумма. Уже через два года императору представили первый результат. Ученики музыкальных классов исполнили отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». Оживилась и гастрольно-концертная жизнь. РМО активно приглашала иностранных звезд и продвигала русскую музыку в Европе. В Москву все чаще приезжали известные европейские исполнители, а в Манеже проводили общедоступные концерты, которые пользовались большим спросом.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Исторически и культурно Владимир так богат, что до дома братьев Столетовых мало кто добирается. А ведь стоит взглянуть хотя бы на здание. Деревянный дом середины 19-го столетия, переживший и революцию, и Великую Отечественную. Экспозиция посвящена выдающемуся физику Александру Столетову, открывшему законы внешнего фотоэффекта, и его брату Николаю, герою освободительной войны балканских народов. Музей создавали всем миром. Московский университет отдал переписку и первые публикации Александра Столетова. «Болгары. Подлинное оружие и ордена героя боев за Шипку». Родственники и знакомые семьи принесли фотографии, мебель, рояль. Совсем недавно музей отремонтировали и сделали интерактивным. Теперь гости могут практически увидеть, как физик ставил опыты, почитать на планшетах о том, как Николай Столетов создавал болгарскую армию.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Нехаенко.
2: Давайте споем песню, которая является на данный момент локомотивом на всех моих цифровых площадках. Это совместная песня «Сошествие». Песня «Мысли», песня, которая стала саундтреком к первому художественному фильму об СВО 2022. Так сказать, дорогая для меня песня.
3: Сергей Нехаенко, песня «Мысли» на радио «Гордость». Поехали!

0: самим собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Александр Антипов. За столом пацан веселый. За столом пацан веселый, ветерок по шее голый. Ну а с ним его два друга, все втроем, конечно, с юга. Белгородцы, ростовчане, смуглолицые дончане. Сговоримся, что ли, братцы, чтобы раз в году видаться, говорил пацан веселый, ветерок по шее голый. Сговоримся, как иначе? Ну, давайте, за удачу, соглашаются ребята, что вот-вот помчат куда-то. Говорливы, малость пьяны, молодые ветераны. Все втроем однополчане День Победы отмечали в русском городе Одесса. Над живой полоской леса, над баркасом у причала, солнце плыло, как начало незапачканной свободы. У таблички «Соки, воды» за столом сидели трое. У двоих звезда героя, а обслуживал ребят пленный натовский солдат.
2: Патриотические стихотворения Александр Антипов начал писать задолго до начала специальной военной операции. Поэт называет эти стихи своим внутренним заказом. Они написаны с мечтой о мире, который наступит после победы. Каким он будет, этот мир? Может, он будет отличаться от вымечтанного каждым из нас? Но история показывает, что поэт в России может быть провидцем и пророком.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 165 лет назад в Петербурге учредили Русское музыкальное общество. Оно проложило начало профессиональному музыкальному образованию и концертной деятельности в России. Одним из инициаторов стал композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Он родился в семье, в которой все дети были одарены музыкально. Так, младшие, сестра Любовь и брат Николай, также стали пианистами. В юности братья учились в Европе. Антон Григорьевич был знаком с Шопеном и Листом. Став известным в Вене, он вернулся в Россию и основал первую консерваторию. Вскоре такое же учебное заведение в Москве возглавил Николай. Антон Рубинштейн был пианистом-виртуозом мирового масштаба. Его неуемной энергии хватало на все. Дирижировать, сочинять, заниматься общественной деятельностью, помогать людям. Свои концерты он часто играл дважды. Для богатых за деньги, для бедных музыкантов и учителей музыки бесплатно. Сделать невозможное возможным было его девизом.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Рано или поздно каждому из нас, к сожалению, встречалось или еще встречается выражение «инфа-сотка». Этимология вроде проста и прозрачна, информация стопроцентная. Тем самым собеседник подчеркивает, что оперирует исключительно проверенными фактами. Фразочка, кстати, не такая уж молодая. Появилась она в просторах интернета еще в далеких нулевых годах. С тех пор пытается прижиться и закрепиться в нашей родной речи. Хорошая новость. Пока, за полтора десятилетия, без особого успеха. Видимо, потому что в нашем великом и могучем уже есть куда более приятные слуху «честное слово» или «правда-правда». Некоторые используют фразу для выражения иронии. В смысле «ну-ну, так я и поверю» или «уже бегу всем рассказывать». Русский язык он такой. Вроде живой, подвижный, но в качестве разговорной нормы что попало не принимает. Инфа-сотка. То есть вот вам наше честное пионерское.
1: История одной песни.
3: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Мари Мар.
1: Высокие нравственные идеалы глубоко присущи народу России на протяжении всего времени ее существования. Они закреплены в Конституции. Среди ключевых нравственно образующих ценностей можно назвать честность, достоинство, справедливость, искренность, верность, ответственность, доброту, благодарность, смирение, веру, культуру, традиции и, конечно, патриотизм. Несмотря на сложную и противоречивую историю России, войны, смуты, настроения, на случай безнравственного поведения отдельных членов общества, характерной чертой народов России является следование этическим принципам, в отличие от некоторых западных государств, культивирующих нравственное разложение. Нравственность – это не просто знание о добре и зле, а осознанный выбор и волевое стремление воплотить высокие моральные принципы в поступки.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грампластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
2: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
3: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб. Иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна. Потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявление, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
2: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
3: Это Александр Дадалей, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот услышите одну из песен.
2: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
4: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем.

0: Труду не загнул он ни одного пароля, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Постепенно слово перекочевало из игротского арго в обычную речь и приобрело смысл похвастаться. Неудивительно, тот, кто ставит крупные суммы, обычно самоутверждается таким образом.
1: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
0: Петр Ильич Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональный диплом. Лишь в середине 19 века Антон Рубинштейн основал сперва русское музыкальное общество с курсами, а затем консерваторию в Петербурге. Одним из первых слушателей и стал будущий великий композитор. Он уже успел закончить училище правоведения и даже потрудиться в Министерстве юстиции. Первые 2 года Чайковский совмещал работу с учебой, но дальше выбрал непростую судьбу свободного художника. Его дипломную работу комиссия посчитала слабой, но закончил учебу Петр Ильич с высшей наградой. Уже на пике славы он написал свой первый балет «Лебединое озеро». Кстати, в то время балеты считались легким жанром. При жизни композитора спектакль провалился. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось благодаря постановке Мариуса Петипа, осуществленной через 2 года после смерти Чайковского.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Добрый ангел.
1: Не русская тройка, простая буханка по нашим ухабам несется вперед. Мезенов Юра крутит баранку, гуманитарку солдатам везет. Как наши потери? Да, есть и потери. Как продвижение? Идем по чуть-чуть. Будет победа, Юра уверен, и все передряги нам по плечу. Друг мой погиб, наградили посмертно, и разговор потихоньку затих. И вьется дорожка заснеженной степью за горизонт. Добрый ангел в пути.
2: Стихотворение «Добрый ангел» поэт Елена Заславская посвятила руководителю штаба Захара Прилепина на Донбассе, координатору благотворительного фонда «Добрый ангел» Юрию Мезенову. Фонд занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи мирным и военным, эвакуацией жителей прифронтовых районов, помогает в поиске потерявшихся людей. Юру Мезенова мы называем генералом гуманитарных войск. Он ездит в самое пекло, говорит Елена. К нему обращалась и я, когда от сына не было вестей с фронта. А стихотворение было написано во время съемок клипа на песню «Волонтерская» рок-группы «Зверобой». Тогда мы вместе со «Зверобоями» гостили в штабе фонда «Добрый ангел» и смогли увидеть волонтеров в деле.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башня «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» – это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» – 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
3: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться.

0: сталкиваться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
1: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
0: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высокович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высокович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высокович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза, и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Сочи находится один из самых удивительных музеев мира. Это сад-музей «Дерево дружбы». Произрастает это чудо в субтропическом научном центре на улице Яна Фабрициуса. В 1934 году селекционер Федор Зорин привил на крону саженца дикого лимона несколько сортов цитрусовых. Потом, в память о посещении сада, прививку сделал полярный исследователь Отто Шмидт и тем самым заложил традицию. Сейчас на дереве растут более 600 веток 45 сортов, привитых представителями почти 170 стран. Среди них главы государств, деятели искусств, покорители космоса. Гости привозят дереву подарки. От сувениров, писем и фото до музыкальных инструментов. Для подарков построили музей. Сегодня здесь более 20 тысяч экспонатов. А из подаренных саженцев вокруг дерева дружбы вырос настоящий сад.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Мари Мар.
4: Духовность не обязательно связана с религией, но включает в себя моральные ориентиры, совесть, культурные и этические ценности. Духовность – это глубокая внутренняя жизнь человека. Она выходит за рамки чисто материальных интересов. Ведь есть вещи, которые никогда не продаются. Да, можно продать дачу, машину, но точно нельзя продать мать и родину.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
5: Носителем языка во многом является массовая культура, поп-культура, реклама. Начнем с рекламы. Да, мы прекрасно знаем, что в рекламе очень много ошибок. Ну, якобы ошибок. Я скажу якобы, потому что далеко не факт, что эти ошибки, они от неграмотности. Числительные. Вот сейчас мы постоянно слышим ролик. Мы, конечно, бренды не будем здесь называть и рекламировать. То есть бесплатная доставка от 500 рублей. И вроде как нормально. Но мы знаем прекрасно с вами, что это неправильно, что надо говорить от 500. Mm-hmm. И вообще с этими числительными вот много разных
6: проблем.
5: Да. А вопрос мой даже не о том, как правильно или неправильно. А вопрос о том, нужно ли в рекламе обязательно соблюдать ту норму, которая прописана в словаре.
6: Конечно. Я в этом абсолютно убеждена. Нужно. Знаете, я тут недавно наткнулась на какие-то чаты обсуждения по поводу ошибок у блогеров, в рекламе. Я сейчас уже не вспомню, что конкретно, да, обсуждалось, но кто-то написал, что, мол, да пусть ошибаются. По крайней мере, люди, которые приезжают к нам, им будет так комфортнее, потому что это в большей степени их язык, им так понятнее. Зачем нам вот эта строгая норма? И я так удивилась, думаю, ну ничего себе. Культура нашей страны – это культура языка, в том числе культура языка. И когда мы создаем рекламные ролики, ну, мы должны заботиться, наверное, о репутации своего бренда. Да? И зачем мне нужен этот продукт, если бренд не заботится о репутации? А репутация – это не только тогда, когда ты выпускаешь хороший крем или делаешь ветчину, где нет вредных добавок. Но это в целом репутация, и в том числе это забота о том, как ты говоришь, что ты говоришь, что ты несешь в массы. Поэтому, ну, если вы не в состоянии отдать на аутсорсинг ролик, да, той компании, которая будет его создавать, и не в состоянии потом проверить, ну, у меня большой вопрос, зачем мне тратить деньги на ваши услуги или на ваши продукции? Поэтому, конечно же, для меня вот здесь вот тоже у меня такая категоричная позиция, что в рекламе хочется слышать только от 500 рублей, только от 300 граммов или порядка 300 граммов, только 5 килограммов и ни в коем случае не килограмм. Ну, давайте все-таки беречь русский язык. Да, он меняется, но ведь это же сегодня норма литературная. Мы должны ее соблюдать.
5: А еще один пример приведу. Вот как правильно, гуру или гуру?
6: Ну, я скажу так, что для средств массовой информации допускается гуру. Возможно, сегодня в словарях вы меня сейчас шокируете, скажете, что вот нет, первая норма – это гуру. Я не удивлюсь.
5: Да, это именно так, но, конечно, субъективно, но ведь гуру уже никто не говорит. Да.
6: Ну, понимаете, наверное, все-таки нужно здесь разделять. Да, те слова, которые чаще употребляются, те, которые реже употребляются. Можно сегодня всех заставить произносить, например, в эфире или в рекламе «булочная». Это будет уже странно, наверное, звучать для многих. Так же, как и там, старая школа актерская может говорить «дождь идет».
5: Да, сверху.
6: Да. Угу. Но все равно мы все-таки сегодня склоняемся к норме «дождь».
5: Да. Хорошо. Мы находимся в эфире музыкальной радиостанции. По нашей традиции гости представляют песни, которые они нам принесли для эфира. И именно о песнях, и о музыке, и о русском языке в наших песнях мы поговорим скоро. А сейчас с чего начнем? Что будем слушать?
6: Давайте попробуем еще немножечко захватить вот этой вот зимней погоды, которая на нас обрушилась в конце апреля.
5: О, да, на Москву-то особенно, да.
6: Я предлагаю послушать лирическую песню, очень красивую. Ума Турман «Лети, ветер ледяной».
5: «Лети, ветер ледяной». И, кстати, за окном в Москве по-прежнему летит и действительно ледяной. У нас в студии Елена Зубаркина, зав. Кафедрой журналистики и медиакоммуникации МПГУ, кандидат филологических наук. Мы говорим о том, как мы

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда

довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике. Был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, который организовал фонд по соглашению с РЖД «Тур» при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В 1948 году на Ижевском мотозаводе выпустили первую опытную партию автоматов Калашникова АК-47. Это событие стало важной вехой в истории отечественного оружейного производства. Для участия в изготовлении опытной партии в Ижевск прибыл сам Михаил Тимофеевич Калашников. 1500 автоматов, изготовленных на Ижевском мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение советской армии. Вся документация, разработанная специалистами Ижевского мотозавода, была передана на Ижмаш, где развернулось массовое производство АК-47. Сегодня Ижевский мотозавод гордится своей ролью в истории создания легендарного автомата Калашникова. На предприятии бережно хранят память об этом событии, а Михаил Тимофеевич Калашников всегда с теплотой отзывался о коллективе завода и времени, которое провел здесь.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Игорь Димарин.
2: Сейчас хочется вот вернуться там на 30 лет назад. Я именно тогда помню, я еще был такой подросток, что ли, но ваши песни, действительно были на слуху, и они отличались от того, тогда же было засилье такой, новый поп-ресторан поп-музыки такой, тогда вот группа «Комбинация», помню, там «Кармен», «Нана», и ваша музыка отличалась, и песни запоминались. Хочется туда вернуться, насколько ваше творчество изменилось, и вы лично ностальгируете по тем временам?
3: А я ностальгирую, потому что я был молод, беспечен, душа пела, открывались двери, 90-е кто-то хает и вспоминает, как говорится, так, негативно. Я ничего не могу сказать про это время, потому что менялось очень все, менялось на глазах и менялось. Как мне показалось, все-таки, как ни крути, мы, конечно, многое сейчас из этого времени исправляем. Но, слава богу, есть что исправлять, и, слава богу, есть чего было менять. Так что трудно однозначно. Но за границей она как раз... Мы молоды были, дерзкие, и эта песня была на злобу дня.
2: Да,
3: «Развал Союза», он полностью в этой песне воспет. Это не только касается там Украины, которую мы потеряли в одну секунду. И дружбу эту сейчас собираем по камушку. И соберем. Все у нас будет. И слава, и честь. Так что...
2: Да, я вспоминаю ваши песни тогда «Америка разлучница». Вы ее сами никогда не пели, но легендарный хит был.
3: Ирина Шведова исполнила ее.
2: Да. Все менялось. Песня «За граница». Я думаю, сейчас как раз самое время перенестись на 30 лет назад, исполнить песню «За граница» и почувствовать в ней новые смыслы. Она же не теряет актуальность.
3: Думаю, совершенно не теряет. И я думаю, когда же она потеряет?
2: Да, вроде все течет, все изменяется, а песня остается актуальной.
3: Больше 30 лет. Она была написана как раз в 93-м году, когда все произошло. И, кстати, если можно это для эфира сказать, я как поставили эту песню в концерт «Дню милиции», где присутствовал Ельцин. В первом ряду сидел Ельцин, ну, со всей своей командой. И очень аплодировал эту песню.
2: Хотя она была как раз на злобу его правления.
3: Конечно. Это было интересно.
2: Да. Сейчас эксклюзивно в живом исполнении Игоря Демарина песня «За граница» у нас на радио «Гордость». Поехали, вспомним былое и послушайте текст, друзья. Песня 30 лет прошло, актуальности не потеряла совсем.
4: Век больших перемен в нашей жизни стучится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так я сегодня живу за границей? Не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайны и беды в секрете.

сегодня за граница. Вы сегодня так далеки, как никогда. Вы сегодня так близки.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «тусовка» появилось в русском языке в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Изначально оно имело пренебрежительный оттенок, так говорили о сборище представителей маргинальных слоев или шумной молодежи. Однако довольно быстро статус слова существенно изменился. Выражения «модная тусовка» или «тусовка миллиардеров» одни стали произносить с придыханием, а другие – с иронией и даже сарказмом. Происхождение слова в точности неизвестно, одна из версии возводит тусовку к глаголу «тасовать», то есть перемешивать карты. Он, в свою очередь, происходит от французского «тасе» – складывать. Постепенно от «тасовать» возникла существительная «перетасовка», то есть перетасовка чего угодно – от мебели до должностных лиц. Возможно, от «тасовки» и «перетасовки» и произошли тусовки в значении неформального мероприятия, где люди с пересекающимися интересами могут встретиться и пообщаться друг с другом.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова с коварным ударением, в которых любят ошибаться очень многие. Одно из таких слов – созыв. Нормативное ударение в этом слове падает на второй слог. Тем не менее, даже депутаты разных уровней, говоря о созыве какого-либо из представительных органов власти, произносят «созыв». В этом ряду не только народные избранники, но также представители самых разных профессий и видов деятельности, в том числе журналисты, преподаватели и даже поэты. Последним, скажем так, простительно. Считается, что ради рифмы поэт может поставить так называемое авторское ударение. Можно понять и человека старшего возраста. Еще несколько десятилетий назад ударение в слове «созыв» считалось вариативным. То есть ударным мог быть как второй слог, так и первый. В середине 20 века норма изменилась. Правильным признан единственный вариант произношения «созыв».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Виталий и Евгений Абалаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Абалаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97,6 FM в Нижнем и области.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: «Милосердие» — это искреннее и бескорыстное стремление помочь другому. Способность почувствовать чужую боль как свою и откликнуться на нее делом или добрым словом. Это умение прощать, сопереживать и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации. Без осуждения, без ожидания благодарности, просто потому, что другой человек нуждается в тепле и заботе. Милосердие проявляется в масштабных поступках и в мелочах. В помощи пожилому соседу, участии в благотворительности, в готовности выслушать и утешить. Для меня это одна из ключевых человеческих ценностей. То, что делает общество добрее, сплоченнее и человечнее. А каждого из нас духовно богаче.
0: Истории о главном.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыление металлов в открытом космосе.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
3: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
4: Ну, вот я считаю, что эту много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, всей нашей стране. Пусть громко сказано, чуть-чуть помогаю.
3: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Я не знаю такого человека, кто бы сказал, что-то незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире.